Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Москве 5 часов утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: сердце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.
1: Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente. Perdóname.

Москве 6 часов утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: ¡Ay!
2: Радио 7 о погоде.
3: Сейчас в Москве 17 градусов тепла. Сегодня в городе будет переменная облачность, местами кратковременный дождь. Максимальная температура в столице плюс 19-21. Ветер северный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба. Что касается ситуации на столичных дорогах, по данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на Щелковском шоссе от реки Пехорка до поворота на поселок Восточный, на Носовихинском шоссе от проспекта Жуковского до шоссе Ильича.
4: В Москве 7 часов утра. И, как всегда, утро начинаем с новостей. В студии Диана Макеева. Поприветствуем.
3: Доброе утро. МВД планирует обязать мигрантов по приезде в Россию покупать телефон. В смартфоне будет электронный профиль. Таким образом, в полиции будут знать о местонахождении иностранца. Он не сможет переехать из одного населенного пункта в другой бесконтрольно. Поменять место своего пребывания – это будет основа, пояснили в Совете Федерации. Наличие телефона также позволит предупреждать мигранта, например, об истекающем сроке действия документов или необходимости куда-либо прибыть. Правительство поручило разработать стандарт систем голосового управления автомобилем к декабрю 2028 года. В рамках совершенствования национальной технологической инициативы планируется установить требования к голосовым ассистентам, управляющим функциями и бортовым оборудованием машин. По замыслу властей, стандартизация создаст условия для развития технологий, их интеграции в интеллектуальную транспортную систему и формирования нового рынка услуг. Ответственными за разработку назначены Росстандарт, Минпромторг и Минтранс. Россияне поставили пивной рекорд во время чемпионата мира по футболу и выпили почти 682 миллиона литров напитка. По оценкам экспертов, систему маркировки «Честный знак» с 11 июня фанаты потратили на пенное около 121 миллиарда рублей и выпили почти 682 миллиона литров. При этом Мундиаль еще не закончился, а показатели уже превысили уровень Евро-2024 на 19%. Эксперты напоминают, что чрезмерное употребление алкоголя, в том числе пиво, негативно сказывается на здоровье и призывают болельщиков не злоупотреблять напитками во время футбольных трансляций.
4: Ну вот, Диан, ты говоришь, на 19% больше. Ну, ясное дело, это же чемпионат мира!
5: Конечно!
4: А то Европы! И опять же, после финала подведем окончательные итоги.
3: Между тем, сборная Аргентины одержала волевую победу над командой Англии. Второй раз подряд вышла в финал чемпионата мира по футболу. Аргентина обыграла Англию со счетом 2-1. Матч полуфинала чемпионата мира по футболу прошел в Атланте. Первый гол на 55-й минуте забил англичанин Энтони Гордон. Однако команда Лионеля Скалони смогла перевернуть ход встречи, забив дважды в концовке основного времени. Напомню, сборная Аргентины, действующий чемпион мира,

0: воскресенье 19 июля она сразится со сборной Испании, которая со счетом 2-0 обыграла команду Франции. Начало в 22 часа по московскому времени.
1: Ну, вы поняли, опять не спать перед понедельником рабочим.
2: Опять?
1: Но это последний раз, все.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: Добрым утром, друзья.
2: Добрым.
1: Приветствуем всех, каждого и вас лично. 16 июля на календаре. Сегодня у нас четверг. Как всегда, по четвергам тема от слушателя. Но независимо от дня недели, только лучшая любимая музыка здесь на Радио 7 в ближайшие 4 часа. И, конечно, наше с вами бесценное общение.
2: Да, и бесценное общение у нас проходит в социальных сетях. Вы, пожалуйста, заходите, будем рады. Ну и что касается именно темы от слушателя, у нас на связи Анастасия, она из Москвы. И, знаете, такая очень легкая тема, будем себя хвалить, видимо. Если вдруг кто-то не сможет ответить на столь прямой вопрос, вы позвоните своей второй половинке, уточните. Итак, за какие достоинства ваша половина выбрала именно вас?

0: Boston, You Open My Eyes на радио 7 на семи холмах. В столице 7 часов 11 минут, и если Boston открывает глаза, то нам тоже пора открыть глаза о свете вкладки и соцсети, посмотреть, что интересного произошло за эту ночь.
1: В соцсетях пишут, мол, викинг Эрлинг Холланд недолго грустил после поражения Норвегии. Звездочка футбола и его возлюбленная Изабель, зовут ее так, девушка-модель, красивая, блистали на показе Дольче & Габбана и, собственно, приковали к себе все внимание. Ну и, наверное, все-таки дело не только в эффектной внешности и самого Холланда, и его девушки. Футбол тем номер один, тут уж никуда не деться. А еще по сети разлетается фотография, где с Эрлингом Холландом делает селфи Ксения Собчак. Чак. Да, но при этом в ее соцсетях пока вот этого селфи, ну, не имеется.
0: Как
1: пока
0: интересно,
1: не
0: да.
1: Да, да, да, да. Так, конечно, по сети еще разлетается и видео, и фото, на котором Виктория Бекхэм, которая, видимо, проделала все-таки работу над ошибками, болеет на чемпионате мира на трибуне.
0: Ой, все. Разница, да? Наконец-то!
1: Мы
0: смотрели же, да, вчера, например, аж прям бросается на шею, прямо такая вся радостная.
1: Ну, тут в чем соль? Мы вчера говорили, что до этого Вики, конечно, на трибунах сидела просто с каменным лицом и абсолютным равнодушием к тому, что происходит на поле.
0: Так что, видите, друзья, читают они наши комментарии. Комментируйте.
1: Да. Вот сейчас, наверное, я уж не знаю, как вы отреагируете, но не прочесть это не могу, потому что новость действительно разлетается по сети. А крошка на миндальном молоке появилась в одной из продуктовых сетей.
0: То есть вы понимаете, апокалипсис все ближе.
1: В общем, да, зумерам предлагают заправлять камбучи, я не знаю, что это такое, я не успела посмотреть, миндальным или кокосовым молоком вот ту самую окрошку. Докатились? Все?
0: Да,
1: дожили?
0: Это четвертый всадник апокалипсиса, то, о чем я говорю. Окрошка на камбучи.
1: Согласна. Вышел первый тизер фильма «Бэтмен 2», и уже он есть в сети, можно посмотреть. Ну, и напомню, что премьера картины с Паттинсоном запланирована на 18 февраля 2028 года, а пока до 2028 года мы с вами будем периодически

0: фактом. А еще в том же исследовании имеется, что пары, где жена зарабатывает 75% дохода, на 30% чаще расстаются. Представляешь?
1: Опять,
0: 17 лет исследовали.
1: Да?
0: Ну да,
1: все дело.
0: Ну да, получается,
1: ну,
0: так.
1: Мы вам бесплатно гороскоп приготовили. Буквально же через пару минут.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Лара Бреннеган и ее self-control на радио 7 на Семи холмах. Точное столичное 7.18. Время астропрогноза.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаки огня. Четверг подкинет вам необходимость защищать проект, которому вы охладели. Овны, львы и стрельцы, помните, что даже плохо завершенная задача лучше, чем идеальная, но не оконченная.
0: Знаком Земли день принесет отличный повод гордиться собой. Проект, в который тельцы, девы и козероги вложили много сил, наконец-то даст первые, при этом ошеломительные результаты.
2: Знаком воздуха кто-то решит сделать комплимент или приятный сюрприз, просто чтобы увидеть их улыбку. Близнецы, весы и водолеи – это проявление внимания сделает ваш день по-настоящему особенным.
0: Знаки воды. Физические ресурсы вашего организма сегодня будут на высоте. Раки, скорпионы и рыбы.

Take That. И уже через несколько минут замечательный дуэт Билл Медли и Дженнифер Уорнс.

0: Половина восьмого в Москве, и это самое доброе утро на Семи холмах.
1: В студии Диана Макеева, и это «Новости Москвы».
2: Доброе утро. Больше 1000 квадратных метров шумозащитных экранов обновили в столице за последние полгода. Как рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков, новые конструкции установили в том числе на Варшавском, Ленинградском и Можайском шоссе, а также на участках МКАД и Третьего транспортного кольца. Высота шумозащитных экранов разная. Специалисты учитывают расстояние от дороги до жилых домов, рельеф местности и загруженность трассы. Например, высота конструкции на участках вдоль МКАД составляет около 8 метров. Оформлены защитные экраны в единой городской стилистике. Больше 100 миллионов поездок на столичных трамваях уже совершили пассажиры с начала этого года. Это почти на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. О том, как развивается трамвайная сеть столицы, рассказал заместитель мэра Москвы Максим Лексутов. Он отметил, что на всех 36 маршрутах задействовано 600 современных низкопольных вагонов. Все они отечественного производства. Помимо обновления подвижного состава, в Москве формируют новые удобные транспортные связи. Так, в прошлом году после 30-летнего перерыва движение было восстановлено на Трифоновской улице. Кроме того, в столице запустили два московских трамвайных диаметра. Сейчас трамвайная сеть столицы охватывает 86 районов. Это позволяет горожанам быстро добираться до станций метро, МЦК, МЦД и железнодорожных вокзалов. В Москве на четвертом маршруте речных трамвайчиков заработал дополнительный 10-метровый причал «Шайба» Киевский. Это 25-я пристань в системе регулярного речного электротранспорта столицы, рассказали в Дептрансе. Действующий причал ближе к Бородинскому мосту теперь обслуживает только первый маршрут, а новый только для четвертого расположился южнее. Он позволит разграничить потоки судов. Вместимость пристани около 40 человек. Далее информация о ситуации на столичных дорогах. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на Щелковском шоссе от реки Пехорка до поворота на поселок Восточный, на Носовихинском шоссе от проспекта Жуковского до шоссе Ильича, на шоссе Энтузиастов от проспекта Буденного до Авиамоторной улицы. Это были новости столичного региона. Я желаю вам доброго утра и хорошего дня. Это Радио 7 на Семи холмах.
3: Радио 7.

0: холмах. Ну а нам пора отправиться в соцсети за первыми комментариями по теме. Они очень милые, кстати, уже.
1: Тему задает сегодня Анастасия из Москвы и спрашивает, за какие достоинства ваша половина выбрала именно вас? И вот, например, Диана пишет, я была в желтом плаще, вырвиглаз называется, и первая с ним заговорила, получается, за неординарность и общительность.
0: Еще скрины очень хорошие. Вот, например, Марина, замечательное сообщение. То есть она действительно своей половины. На Радио 7 пишет она своей половине, мужчине своему. Будут обсуждать тему, за какие достоинства вас выбрала ваша вторая половина. У меня в связи с этим к тебе вопрос. За какие достоинства ты выбрал меня? Мужчина ответил двумя словами. На 110% он написал, ты святая.
1: Ничего себе, как здорово.
0: Вот, вот такой у Марины муж, понятно? Угу.
1: Так, это интересно, пишет Дашуля. Мой парень говорит, что выбрал меня за мою безумную энергию и способность сделать его жизнь ярче, заставить его смеяться даже в самые мрачные дни.
0: Дмитрий ну-ка. Своей Леночке пишет. Зайка моя, опять же, скрин переписки. А напиши-ка мне, за какие достоинства ты выбрала именно меня, а не Данилу Козловского или, например, Криштиану Роналду. А она... пишет, а зачем тебе? И потом отвечает, потому что такого чикане я еще не встречала. С тобой легко, тепло и вкусненько, и я счастлив.
1: Это очень мило. Слушайте, правда, очень много милых сообщений. Оля Винокурова, меня не выбирали. Выбирала я, но он думает, что он. И огромное количество вот реакций, лайков и так далее под этим.
0: Ну, Оля, это даже ученые подтверждают, что женщина делает окончательный выбор. Мужчина может хоть лбом биться в пол, бесполезно, посыпать деньгами, все что угодно делать, но пока женщина не выберет его, все бесполезно.
1: Ну, это правда.
0: Да.
1: Так, идем дальше. Маша пишет, я экстраверт, я сама себе этого интроверта выбрала в друзья, а он, конечно же, сразу в меня влюбился за мою красоту.
0: Ну и Даша. Мой парень говорит, что выбрал меня за мою безумную энергию и способность заставлять его смеяться даже в самые мрачные дни. Вы тоже в Москве живете, да? С погодой здесь что-то сегодня не очень. Тем не менее, друзья, где бы вы ни были, прямо сейчас у своей половины поинтересуйтесь, за что она вас выбрала. Ведь автору лучшего комментария уже в финале «Утро на семи холмах» мы будем вручать очень и очень приятный подарок. Ну и очень приятная вещь называется «Радиохаб». До сих пор не установили себе? Знаете, как здорово и удобно слушать «Радио 7» благодаря «Радиохабу». В любой магазин мобильных приложений заходите, скачиваете, устанавливаете, и все, пожалуйста, в любой точке земли нажали на ярлык, и тут же запускается Радио 7. Там же найдете форму обратной связи, то есть нам еще и можно написать. Радио Хаб для вас. Радио 7 всегда и везде. Утро на
2: семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: О чем писали 10 лет назад, что было заметного в сетях 16 июля 2016 года? Ну, зажигали не только французские пенсионеры, но вообще европейские. Ну, вот, например, Франция, да?
1: Так.
0: Престарелая пара дремлет ночью, и тут французский спецназ вырывается из дробовика, выбивает дверь, начинают их, как у нас говорят, винтить, просто ошиблись дверью.
1: Серьезно?
0: Просто такая история. Там мужчине 82, женщине 80. Ну, представляете, да, пенсионеры спят.
1: Разволновались, наверное, очень.
0: Разволновались. Спецназовцы сказали, не беспокойтесь, мы полиция, все нормально, и ушли. А дедушка говорит... Зачем они так со мной поступили? Я налоги плачу. Это на мои деньги все произошло. Для чего это все было? В общем, такая история. Полицейские действительно абсолютно там разнесли все жилище, но обошлось все, видите, да?
1: Без вреда для здоровья, скажем так, да? Ну, как бы все в порядке.
0: Слушай, даже мне не 82, да, но я представляю, выбивает из дробовика дверь, стаскивает тебя с кровати и говорят, что ты какой-то там опасный преступник. Ну и классная история из Нюрнберга. Там 91-летняя женщина испортила произведение искусства в новом музее искусства.
1: Так.
0: То есть она идет по выставке, и там висит картинка, в виде кроссворда, а под картинкой написано «Вставьте слова». Она достала ручку и разгадала кроссворд. А это была действительно картина датского художника-авангардиста. Ее создали в середине 60-х. И на тот момент она оценивалась в 116 тысяч евро. Ну, а бабушка взяла, заполнила, и все у нее получилось. Директор музея сказал, что пришлось вызвать полицию. Угу. Бабушке сказали, это что вообще было? Здесь же написано, вставьте слова, я вставила. Какие ко мне вопросы? В общем, с бабушки хотели взять возмещение, но в итоге там обошлось страховкой. Так что, пишет он, директор сказал, пусть бабушка спит спокойно, все в порядке.
1: Мне интересно, что с картиной дальше случилось? Она все-таки имеет какую-то ценность сейчас или все на свалку?
0: Слушай, ты же понимаешь, если это авангард, она подорожала в два раза, я думаю.
1: 100%, да.
0: А тем более за прошедшие 10 лет, не знаю, картина эта, опять же, про нее уже все забыли, а тут я раз взял и напомнил. О чем напомним вам еще через 10 лет, мы пока еще, как всегда, не знаем, потому что утро 16 июля 2026 года только началось.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

Эд Ширан и его Азизам на радио 7 на 7 холмах. Замечательная летняя песня, но есть летние суперхиты, и мы сыграем именно под эту музыку в музыка лета уже через несколько десятков минут. Друзья, заявки на игру прямо сейчас оставляйте на сайте radio7.ru, кликнув на конверт.

0: правом верхнем углу экрана. Ну, а в качестве приза у нас та самая корзина для пикника. Забирайте. Radio7.ru. Ждем вашу заявку. В столице 7.54. До конца этого часа танцевальная коллекция. Радио 7. С добрым утром.
1: Реклама. Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Алло, ну как там с бизнесом?
2: Что? Вы кому звоните?
1: Твоему бизнесу звоню.
2: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
3: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Сейчас в Москве 17 градусов тепла. Сегодня в городе будет переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Максимальная температура в столице плюс 19-21. Ветер северный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.
3: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
4: В Москве 8 часов утра. А вот и новости, как всегда в это время. В студии Диана Макеева. Доброе утро.
2: Доброе утро. Послы ЕС провалили согласование 21-го пакета санкций против России. Как сообщил журналистам дипломатический источник в Брюсселе, компромисса достичь не удалось. По его словам, послы стран Евросоюза заморозили на неделю так называемый потолок цен на российскую нефть на уровне 44 долларов за баррель Urals. Днем ранее глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что послы стран-членов ЕС не смогли согласовать 21-й пакет санкций против Российской Федерации к встрече министров иностранных дел в Брюсселе. Она отметила, что работа будет продолжена. Также дипломат сообщила, что Евросоюз планирует включить в черный список 250 россиян в режиме промежуточных санкций. Депутаты Госдумы подготовили законопроект об отмене 28 штрафов. Например, предлагается перестать штрафовать за отсутствие водительских прав и полиса ОСАГО, если инспектор может проверить их по базе. Также предлагается отменить штрафы за переход дороги в неположенном месте, проход по путям, мелкие отступления при установке госномера, безопасную тонировку и небольшие перепланировки. Если инициативу одобрят, изменения могут вступить в силу с января следующего года. Минцифра определила правила компенсации ущерба жертвам телефонных мошенников. Банк или оператор должен будет вернуть гражданину деньги, если случай мошенничества будет подтвержден. Потерпевший должен будет сообщить банку, что перевел деньги под влиянием мошенников. Кредитная организация проверит, можно ли было остановить операцию как подозрительную. Если нарушение зафиксировано, ущерб возместит банк. Если кредитная организация решит, что действовала правильно, то тогда уже оператор связи будет выяснять, мог ли он вовремя выявить мошеннический номер и принять меры. Право жертв телефонных мошенников на компенсацию входит во второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками. В случае принятия документ вступит в силу с 1 марта будущего года. 70% опрошенных россиян считают себя лентяями. Респонденты признали, что полежать, расслабиться, полениться – это их любимое занятие. Граждане отмечают, что не понимают вечной гонки за успехом, им больше по душе радовать себя мелочами и никуда не спешить. При этом 27% опрошенных россиян сообщили, что лентяями не являются. Они считают себя трудолюбивыми и стараются всегда быть продуктивными. Респонденты отметили, что часто бывают недовольны собой, если не успевают выполнить все задуманное, поэтому скорее считают себя амбициозными и деятельными. Оставшиеся 3% выбрали вариант «другое». Россияне отметили, что считают себя работящими, но отдыхать тоже умеют.
4: Ты себя к какой категории относишь, Диан?
2: Я трудоголик. С удовольствием.
4: Ты бы, нет, ты, может, и поленилась бы, да, но вот эти новости каждый час, ты чего с этим не сделаешь? Приходи еще.
0: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
4: Добрым утром всех-всех-всех. Здравствуйте.
5: С добрым.
4: 16 июля у нас на календаре, четверг уже, с этим тоже надо всех поздравить. И, друзья, сегодня, как всегда, по четвергам у нас тема от слушателя. Ну и, как всегда, мы играем в нашу новую игру «Музыка лета» уже через несколько минут.
5: Да, и вы, пожалуйста, заходите на сайт Радио 7, оставляйте свои заявки. Если вдруг никогда не играли, возможно, сегодня тот самый день и шанс, когда действительно пора. Ну и, конечно, пора заходить в социальные сети, оставлять свои комментарии. Анастасия из Москвы спрашивает, за какие достоинства ваша половина выбрала именно вас. Если вдруг ответа у вас нет, ну так спросите, мы с удовольствием будем озвучивать.

0: дома с Nevergreen и вас Since You've Been Gone на радио 7 на Семи Холмах. 8.06, точное столичное, друзья. Пора посмотреть, что за комментарии прилетели в наши соцсети.
1: Напомним, только прилетают истории, за что вас выбрала вторая половинка ваша. Итак, пишет, я так понимаю, что, возможно, Лида, да, там ник такой интересный получился. Я на свидание пошла к будущему мужу, потому что мы жили в соседних домах, а мне хотелось с кем-нибудь познакомиться именно по соседству. Пришла в огромной черной толстовке, в спортивных брюках, без макияжа и вообще без каких-то надежд на серьезные отношения. Но мы поняли, что интересно друг другу и назначили второе свидание. Кажется, на третьем свидании я позвала его к себе поесть бутерброды, которые в гриле делала. Он принес продукты, я сделала вкусняшки, мы поели, поболтали, он пошел на работу в ночную. Через год мы поженились. Так что выбрал он меня то ли за невероятную красоту без макияжа, то ли за кулинарию. Ну, бутерброды же.
0: Давайте вот про еду. От Елены сообщение ВКонтакте. Она прислала великолепное. Она пишет, что ее половинка выбрала ее за то, что Елена всегда ела с аппетитом. Всегда поддерживала предложение что-то съесть. Никогда не отказывалась от хорошей порции плова, борща или шашлыка. При этом Елена не играла роль, что я буду только салатик.
1: Ну, то есть ела от души.
0: Молодец, вот молодец. Елена,
1: наша девочка,
0: сообщение.
1: Наша, да. Оля пишет, всегда подозревала тогда еще будущего мужа курсанта, что из-за еды выбрал. Слушайте, много комментариев про еду, это хорошо. Каждый вечер, когда он заходил за мной на прогулку, моя мама ему предлагала поесть. Хотя бы раз бы отказался. А я такая в платье, на каблуках, стою уже у двери, а он уплетает первое, второе, и компот, в общем, бесил страшно. Сейчас спросила, говорит, что с ума сошел от моих глаз и ног. Все-таки мужчины любят глазами. По итогу вывел меня в связи с помешательством. В общем, записали.
0: Хорошая история. Алексей, привет нам всем, передает из чудесного места под названием «Летний отпуск» и пишет. Жена не смогла ответить, почему выбрала меня, потому что сказала, что это сложный вопрос. Но, пишет он, видимо, просто я под руку ей подвернулся, ну а потом она так, ничего, втянулась.

0: Хороший вариант тоже.
1: Так, красотой не отличаемся, будем брать легкой чудинкой, давайте так. Но муж говорит, что за красоту, чувство юмора и ум очень был впечатлен моим образованием. От Натальи сообщение.
0: Сейчас кто-то из вас поборется за красоту под названием «Корзина для пикника» в нашей новой игре «Музыка лета». Друзья, ну пока мы будем играть, вы как раз успеете оставить свои комментарии по теме. Рассказывайте, за что вас выбрала ваша вторая половина.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Сэр Элтон Джон на радио 7 на семи холмах. Word in Spanish. Ну а нам пора сыграть.
1: Музыка лета на радио 7.
2: Ну и в данном случае сегодня пора играть Виктору. Его заявка оказалась 7. Виктор, доброе утро!
3: Доброе утро, замечательное радио, замечательная ведущая.
2: Спасибо большое.
0: Здравствуйте, Виктор.
2: Ну, давайте я вам тоже скажу, что вы замечательный. И корзина у нас, кстати, замечательная. И летние хиты у нас прекрасные, замечательные. Хотелось

0: Dance. Ну, несмотря на колоритное название, это совсем не самбо. Да и в самой Бразилии, между прочим, трек так и не взлетел. Вот удивительная история. Ну, а клип получился праздничным, позитивным. Его снимали в Гамбурге, где специально устроили карнавальное шествие с танцорами из Германии, Таиланда, Марокко. И получился просто концентрат летнего настроения, который идеально передает энергетику песни. Ну, и появился на экранах клип, как и сам трек «Самба де Жанейро». Еще раз напомним, в 1997 году. Ну, а что еще примечательного, Виктор, произошло в этом году? Ответьте нам.
1: Итак, у нас для вас есть три варианта разных событий. 97-й год, да? Вам нужно выбрать единственно верный. Все остальное мы, ну, как бы так, придумали. Итак, вариант номер один. Компьютер Deep Blue впервые победил чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова. Вариант номер два. Возможно, в этом году вышел первый эпизод легендарного сериала «Секретные материалы». И вариант номер три. Возможно, в Пекине стартовал летние Олимпийские игры.
0: Виктор, что выбираете?
2: Так,
1: 97-й год.
2: Точно был, да, Диплю был. Насчет Каспарова почему-то у меня сомнение, что он его победил. Это пока отложим вариант.
0: Так, угу. Дальше. Секретные материалы есть еще у нас для вас. И летние Олимпийские игры в Китае.
2: В то время они уже... В то время они точно были. А как там? Вышла первая серия, да?
1: Да, вышел да. первый эпизод, ага. Да, легендарного сериала.
2: Первый эпизод, да?
1: Да.
0: 97-й
1: или
0: год.
1: Нет.
0: Или нет.
2: Это может быть вполне. А третий еще напомните, пожалуйста.
0: Олимпийские игры в Пекине стартовали. Что выбираете?
2: Ну, это точно не Пекин.
0: Так, все.
1: Так, смотрите, второй вариант вы как-то так отложили, третий тоже отменили. Так вы первый сказали, что, ну...
0: Не подходит.
1: Да.
0: Что, может, тогда первый ничего не...
2: Первый не подходит, потому что Диплю кого-то победил, но, наверное, не Каспарова, и, может быть, не в 97-м году.
1: И что же мы будем делать? Мы все три варианта, получается, уже убрали. Виктор?
2: Второй вариант, наверное.
0: Ага, то есть вы выбираете вариант, где вышел первый эпизод сериала «Секретные материалы», да?
2: Да.
0: Очень уверенно вы сказали свой неправильный ответ, Виктор. Потому что, действительно, компьютер Deep Blue от IBM впервые победил чемпиона мира по шахматам. Именно в 1997 году.
1: 11 мая, да, это еще было событие.
0: Виктор, не расстраиваться. Первое. Второе.
2: Да, не буду, конечно.
0: Играть еще обязательно. То есть отправляйте заявку, вдруг она снова окажется седьмой. Мы с удовольствием вам перезвоним и попробуем сыграть уже в следующий раз. Большое спасибо за игру.
1: Спасибо.
0: Тем не менее, вы... Всего лишь сегодня не выиграли. Вы же можете сыграть потом. Друзья, завтра примерно в это же время снова нас ждет «Музыка лета». Ну а тот самый хит от Беллини, летний хит прямо сейчас.
3: «Музыка лета» на «Радио 7».

0: Лучшая любимая летняя музыка здесь на Радио 7 на Семи Холмах. Только что Беллини, далее Энрике Иглесиас, ну и еще, конечно, как всегда в это время, рубрика «Говорим правильно» с Владимиром Пахомовым. В российской столице 8 часов 20 минут. С добрым утром!
1: Радио 7.ру. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ Радио 7 и еще больше музыки на все времена. Реклама.
2: Летом дни должны быть долгими, чтобы никуда не торопиться, в удовольствие примерять наряды, болтать с друзьями и любоваться закатом. Все это возможно в Утлетах Внуково и Новая Рига. Если вдруг за соседним столиком сидят друзья-байкеры и уплетают устрицы, а вам хочется отдохнуть в шезлонге, потягивая лимонад, а потом пойти выбирать фонари для сада и кресло нужной высоты для веранды, или в Вильямс Оливер найти тот самый зеленый гриль, похожий на яйцо Фаберже, знайте, вы там, где и должны быть. Неудивительно, что домой не хочется. В такие дни важно просто побыть. Я выбираю лето в Утлетах Внуково и Новая Рига.
1: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35% в Левел Южно-Портовая. Застройщик ООО «ЗСЗ» проект на репарации на сайте наш.рф. Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности на левел.ру. Не
3: офета. Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Домлента.
4: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
5: Хочу в Китай.
6: Это будет неповторимое путешествие класса люкс в одной из самых загадочных стран мира. Пекин. Великая китайская стена. Вы увидите терракотовую армию, побываете в Чэнду, где вас, безусловно, развеселят забавные панды. Для вас уникальные индивидуальные программы по Китаю, эксклюзивные экскурсии с персональным гидом.
7: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
6: Sodis.ru.
8: Июль – время переоткрытий. Взгляните на маленькие радости и неожиданные находки по-новому в квартале Enjoy. Здесь тихий двор и зеленый бульвар – это начало пути к большим паркам. До конца июля скидки до 35%. Enjoy – скрытое сокровище Войковского района.
9: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Товар регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: При поддержке Радио 7. 25-26 июля. Фестиваль Chess and Jazz. На сцене Т2 выступают «Лолита», «Моя Мишель», «Зиверт» с акустической программой, «Золото», «Андрей Катиков», «Базар», «Тереля», «Сеттлерс», «Стрио» и «Нани Ева». Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду «Эрмитаж». Генеральный партнер Т2. Шахматный партнер Т-банк. 18+.
10: Радио 7.
11: На Семи Холмах.
10: 104.7 FM.

0: 8:28 в Москве. Это самое доброе утро на Семи холмах. С главными столичными новостями Диана Макеева.
1: Доброе утро. Московский экспортный центр активно помогает предпринимателям выводить продукцию на заграничные рынки, рассказал мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, МЭЦ применяет свыше 30 инструментов для продвижения товаров и услуг. От обучения, юридического сопровождения сделок до предоставления льготных кредитов и грантов. Так, например, при поддержке центра одна столичная компания наладила поставку напитков в Китай, другая стала возить продукты в Алжир. А участие в бизнес-миссии МЭЦ позволило московскому предпринимателю поставить программные решения для автоматизации логистики в Беларусь. Как отметил глава города, товары столичных компаний поступили уже в 39 стран, включая Китай, Арабские Эмираты, Индию, Грузию и Саудовскую Аравию. Особым успехом пользуются товары широкого потребления, продукты и IT-решения, обратил внимание мэр. Здания московских школ, которые реконструируют в нынешнем году, оснастят современными кабинетами физики. Для этих целей закупят 30 тысяч единиц новейшего учебного оборудования, свыше 100 наименований. Школы поставят свыше 770 новейших лабораторных комплексов по механике, молекулярной физике, оптике и электричеству, чтобы у ребят было больше возможностей для открытий. Столичные власти отмечают, московские школьники активно изучают углубленную физику и защищают свои проекты на городских научно-практических конференциях. Сервис оплаты проезда по биометрии заработал на 118 проходах 25 станций МЦД-2. На прошлой неделе оплата проезда по биометрии заработала на 35 станциях МЦД-4. Подключиться к сервису можно в приложении.

0: линии метро Москвы. При регистрации нейросеть преобразует фото пользователя в обезличенный набор символов, который нельзя связать с конкретным человеком или расшифровать обратно в изображение. Систему оплаты по биометрии в общественном транспорте продолжат развивать. До конца года возможность оплаты по биометрии появится на МЦД-3. Далее информация о ситуации на столичных дорогах. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне МКАД от Липецкой улицы до Варшавского шоссе, на внешней стороне МКАД от улицы Свободы до Путилковского шоссе, на Волгоградском проспекте от МКАД до Ташкентской улицы, на Щелковском шоссе от Балашихинского шоссе до поворота на поселок Восточный. Всем доброе утро и хорошего дня.
1: Радио 7.

0: Сэм Смит и Келвин Харрис, их Promises на Радио 7 на Семи Холмах. Ну, вот вы тоже своей половине когда-то обещали в горе и радости, ну, дальше знаете. А, так за что ваша половина выбрала именно вас? Спросите у нее или у него и оставьте нам комментарии в соцсетях. Будем рады.
1: Так, ну, а в студии появляется эксперт в области русского языка Владимир Пахомов.
2: Говорим правильно на Радио 7.
1: Владимир, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Здравствуйте, у нас вопрос от Алексея из Таганрога. Как правильно сказать, я играю первый раз или я играю в первый раз? Смысл один и тот же, но зачем добавлять «в»?
3: Обе конструкции правильны.
4: А.
3: Да, здесь можно и так, так сказать. Ну, есть такие случаи, когда вроде бы какие-то словечки лишние, но тем не менее совершенно нормально употребляются. Здесь вот моя любимая история с союзом «чтобы» и «для того, чтобы». Мы собрались, чтобы поговорить о русском языке. Мы собрались для того, чтобы поговорить о русском языке. Ну вот ничего совершенно.
4: Ровно та же история.
3: Ровно та же история, да, но обе конструкции правильны. Так что можно сказать первый раз, можно сказать в первый раз. И так правильно выбор за носителем языка.
1: Спасибо большое, друзья. Ваши вопросы мы ждем на сайте Радио 7. Задавайте их Владимиру Пахомову.
2: Говорим правильно на Радио 7.

0: Eurythmics и Sweet Dreams на Радио 7 на Семи Холмах. 8.45 в российской столице, ну и самое время кого-то с чем-то поздравить.
1: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
2: И сегодня будет несколько имен, ну давайте начнем со Стюарта Копленда. Это американский музыкант, наиболее известен как основатель и барабанщик группы The Police. В 77 году вместе с вокалистом-басистом Гордоном Самнером, известным как Стинг, да, и еще одним музыкантом, Копленд основал группу The Police. Она на тот момент стала одной из самых популярных в 80-е годы. В общем, трое музыкантов играли рок, на котором отражалось влияние джаза, регги и панк-рока.
0: Ну и как нам не послушать, как барабанит этот мужчина? И вроде бы партия, да, простая. Тун-тун-тун. Но надо же еще выбрать звук. А звук, конечно, один из самых узнаваемых в этом софт-роке, где работала группа Police. Шикарно.
2: Так, еще сегодня свой день рождения отмечает Уилл Фаррелл. Это один из самых высокооплачиваемых и успешных голливудских комиков. Mm-hmm. Ну, конечно, получил известность благодаря вечернему шоу, а также ролям в культовых комедиях. Что интересного про него нашла? Он, оказывается, работал в Диснейленде, работал всего один день и так ненавидел свою должность в билетной кассе, что попросил друга позвонить и уволиться за него. Причем выдумал причину, якобы Уилла пригласили на просмотр в команду по американскому футболу. В юности также подрабатывал тем, что раздавал подарки в образе Санта-Клауса в торговом центре, а его коллега, будущий актер Крис Кэттон, сидел там же в костюме эльфа. Представляете, карьера получается какая интересная. Что еще про него можно сказать? Уилл Фаррелл невероятно похож на американского музыканта, барабанщика рок-группы Red Hot Chili Peppers. И они настолько похожи, что долгое время считались двойниками. И часто шутили об этом и на телевидении, даже устраивали совместные музыкальные батлы. Это просто потрясающе. Вот как так случилось, что совершенно разные люди, да, ну, не родственники друг другу, настолько похожи, непонятно. И еще сегодня весь литературный мир вспоминает Роберта Шекли. Именно 16 июля у писателя был день рождения. Американский писатель-фантаст, автор нескольких сотен фантастических рассказов и нескольких десятков научно-фантастических романов. В общем, мастер иронического, юмористического рассказа. Вот так о нем говорят. Причем, если говорить о его юморе, юмор все-таки черный.
0: У него прекрасные книги. Вот я просто вспоминаю с детства двухтомник Шекли. И да, действительно, где-то черный юмор, где-то такой элемент эротизма в некоторых книгах присутствует, в некоторых рассказах. Но в целом, читается легко, читается шикарно. Если у вас есть, ну, дети, мальчишки особенно, которые любят и ценят фантастику, можно читать. Взрослым можно тоже какие-то рассказы перечитать.
2: Обязательно,
0: не фантастические.
2: Конечно.
0: Вот, например, «Па де Труа», официанта, повара и клиента. Потрясающий рассказ о том, насколько мы все по-разному видим одну и ту же ситуацию.
2: И, кстати, что стоит заметить, да, часто же писатели предсказывают, ну, некое будущее.
0: Да.
2: Именно Шекли указал на то, что в будущем появится интернет. В его рассказах вот про образ интернета присутствует.
0: В общем, будет время, почитайте Шекли. Пару коротких рассказов, они гарантированно поднимают настроение. Он великолепен. А, друзья, и, кстати, раз уж Фаррелла вспомнили, давайте-ка послушаем его песню «Скотищу» в составе Red Hot Chili Peppers. Шучу, конечно, здесь Чад Смит будет барабанить, но РХЧП слушаем прямо сейчас.

0: Red Hot Chili Peppers на радио 7 на 7 холмах. Друзья, совсем скоро мы сыграем, и это будет поисковая строка. Заявки, как всегда, оставляйте на сайте radio7.ru. До конца этого часа наша танцевальная коллекция в Москве 8.52. С добрым утром всех, всех, всех.
1: Реклама.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
7: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
9: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти.
7: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
11: Вижу цель, не вижу препятствий.
12: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ

0: повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
1: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtv.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Сейчас в Москве 17 градусов тепла. Сегодня в городе будет переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Максимальная температура в столице плюс 19-21. Ветер северный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.
2: «Турандот». Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
3: В Москве 9 часов утра. В студии Диана Макеева. Время новостей. Доброе утро.
1: Доброе утро. Глава ЦИК Элла Памфилова призвала обеспечить бумажными бюллетенями всех желающих проголосовать в Москве. Особое внимание она попросила уделить жителям других регионов. Иногородние избиратели, которые будут находиться в столице, в дни выборов смогут отдать голос с помощью терминалов электронного голосования. Для этого им нужно заранее прикрепиться к участку через мобильного избирателя. Однако некоторые

0: некоторые россияне привыкли к бумажному бюллетеню и могут попросить предоставить его на участке. Панфилова отметила, что каждый избиратель, пожелавший проголосовать традиционным способом, должен получить такую возможность. Напомню, выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Россиянам нужно предоставить много способов решения жилищного вопроса, помимо ипотеки. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Людям нужны разные ответы на жилищный вопрос, ведь чем больше инструментов, тем доступнее они будут, сказал он. В качестве возможных альтернатив ипотеки Миронов назвал строй сберкассы и льготную государственную аренду жилплощади. Кроме того, политик предложил создать специальные квоты для застройщиков, обязывающие передавать минимум 5% пустующих квартир в фонд социального жилья. Новые правила взыскания долгов могут серьезно изменить сферу микрозаймов. Из-за введения госпошлины в размере 15 тысяч рублей за услуги судебных приставов объем рынка может сократиться на 15-20%. Об этом говорится в письме Национальной ассоциации коллекторских агентств на имя вице-премьера Дмитрия Григоренко. Документ оказался в распоряжении «Известий». В организации подтвердили его подлинность. Чтобы не нести дополнительные расходы, микрофинансовые организации начнут массово отсекать рискованных клиентов. В итоге тысячи людей могут остаться без легальных суд и обратиться к черным кредиторам. В России почти в 2,5 раза выросло число отелей, кафе и ресторанов, где гостей принимают с животными. Согласно данным недавнего исследования, около 30% владельцев берут питомцев в путешествие, а 22% ходят собаками в заведения общепита. В прошлом году в стране появился стандарт для путешествий с животными. Сейчас готовится ГОСТ, который планируют распространить также на кафе и рестораны.
1: Вот так вот, еще и ГОСТ про собак на кафе. Я до сих пор не привык, что собак катают в детских колясочках таких маленьких.
2: Я вживую ни разу не видела. Я знаю, что такие есть,
1: да,
2: но вживую не видела.
1: Много, да.
2: Ничего себе, ничего себе.
1: Вы лучше собак научить Радио 7 слушать. Болезнь.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: Pet Friendly, Радио 7. Здравствуйте, с добрым утром. Приветствуем всех и каждого. Ну и, конечно, человеческая дружба здесь превыше всего, и, конечно, дружба между мужчиной и женщиной, перерастающая потом в нечто большее, об этом мы говорим целое утро, плюс слушаем отличную музыку, играем в поисковую строку уже очень-очень скоро. Кстати, друзья, великолепный набор книг для вас разыграем, заявки оставляйте на сайте radio7.ru.
2: Да, если никогда этого не делали, вот сегодня пора, как мы уже говорили. Ну а вдруг все сложится, и книги достанутся именно вам. Так, ну а нам досталась тема от нашей слушательницы Анастасии из Москвы, и она спрашивает вас, друзья, за какие достоинства ваша половина выбрала именно вас.

0: Mike and the Mechanics и еще одна чашка кофе. А у нас еще один набор замечательных комментариев по теме из соцсетей. Поехали.
1: Некоторые сообщения приходится читать очень аккуратно. Так, я своего выбрала за глаза, улыбку и порядочность. А он говорит, что меня за... Ну вот чуть ниже поясницы, давайте так. 32 года вместе, а еще я Александра Александровна, а он Александр Александрович. Саш, скажите, как детей назвали? Ну, честное слово,
0: ну,
1: очень хочется узнать. Да.
0: Сан Санычи должны продолжать ветвь. А, Кристина, мужа выбирала по рыжей бороде.
1: Ох.
0: Вот именно из-за этого, потому что генетически хотелось, чтобы дети были рыжие. Вот
1: так получилось вот. Или нет?
0: Пишет, что все нормально. Главное, что ребенок рыжий. А он сказал, что выбрал ее за то, о чем в эфире говорить непристойно. Кристин.
1: Ниже поясницы.
0: А смысл тогда писать? Хотя бы, мы же не озвучим, но, может, позавидуем. Опять же, все, очень часто дамы пишут, что вот выбирают их как раз, да.
1: Вот за это.
0: И ни одного фото доказательства в чате. Ну, ни одного. Далее.
1: Хотелось бы посмотреть, да. Ольга пишет, спросила...
0: Подожди, что мы делаем? Мы сейчас что делаем?
1: Работаем. Как можем. Ольга пишет, спросила сейчас у мужа, за что меня выбрал. Ответил, куда? Потом сразу реабилитировался. Говорит, скажи, где за тебя проголосовать? На каких площадках? Подошел, обнял и спел. Представить страшно мне теперь, что я не ту открыл бы дверь, другой бы улице прошел, тебя не встретил, не нашел. 37 лет вместе.
0: Давайте еще цифры. Юля пишет ВКонтакте, 28 июля будет 33-я годовщина совместной жизни.
1: О-о-о.
0: И пишет, муж меня выбрал за упорство. Он работал барменом, а она с девочками ходила на обед. И всегда она заказывала мороженое с орешками. Приходит, говорит, дайте мне мороженое с орешками. Ей дают мороженое, говорит, нет орехов. Она каждый день ходила и говорила, мороженое с орешками. И потом уже, говорит, в какой-то день он просто берет, ставит перед ней мороженое, засыпано просто горстью орехов, потом еще достает букет и говорит, ну все уже, ну давай жениться. Вот, пишет, с тех пор так все и получилось.
1: Прекрасно.
0: Это заявка на победу, чудесная история.
1: От Татьяны короткий комментарий, мол, выбрал, сказал, что похоже на его маму. Вот просто за это и выбрал. Представляете?
0: Нет, это часто так работает, что женщины выбирают мужчину, похожего на папу, а мужчины, женщины, похожи на маму. Зачем? Хотя ты же с этой мамой прожил там какое-то количество. Зачем продолжать? Ну, привыкают к хорошему быстро. Ну и от Екатерины сообщение... Выбрал за позитив. Пишет, работали вместе, были очень сложные времена, и иногда были такие смены, что хотелось просто лежать. Но я всегда шутила шуточки, всегда была веселой, вот на позитиве, а он был тихим, стеснительным. Но потом не выдержал и сказал, такое я упустить не должен.
1: О, хорошо звучит, да. Ну что, будем ждать еще комментарии на тему, друзья. Если вдруг у вас нет вот какого-то личного представления, за что именно вас выбрала ваша вторая половина, а вы позвоните, а вы напишите, и пусть вам ответят, а вы нам потом принтскрин покажете. Будет интересно почитать.
0: Ну, а мы сыграем, кстати, в поисковую строку уже через несколько минут. За своим набором книг заходите на сайт radio7.ru и оставляйте заявки.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Кэрри Хилсон, ее «I like» на Радио 7 на Семи Холмах. Ну а мы готовы сыграть. Звонить будем аж в Иркутск. Аня, сейчас мы вас с ней познакомим.
1: Поисковая строка «Радио 7».
2: Да, и насколько мы понимаем, у нас это дебют. Анна, доброе утро.
0: Ну, добрый
2: хотя
0: день,
2: какой
0: да.
2: Добрый день уже, конечно. Добрый день, Анна.
3: Здравствуйте.
2: Так, здравствуйте. Ну, вопрос номер один. Сегодня в эфире у нас звучит, и вас тоже, конечно, будем спрашивать. Вот ваша вторая половинка, как думаете, за что вас выбрала? Вот сейчас, положа руку на сердце, не скромничая, не стесняясь, говорите.
3: Ну, у меня вторая половинка, меня младше на 8 лет. И работает продавцом автозапчастей. А я очень люблю машины, и их делать, и в гараже с подругами.
2: Ну, то есть слово «карбюратор» вас не пугает, и вы разбираетесь, и можете
3: нет,
2: помочь.
3: О, совсем нет.
2: Вот это да! Представляешь, какая Аня у нас просто.
0: Ух это
2: ты.
0: Круто.
2: Конечно,
0: это круто.
2: Конечно.
0: Так, как мужа зовут?
3: Дмитрий.
0: Диме привет передаем, конечно же, он за вас болеет. Сейчас мы играем. Итак, Анна, это поисковая строка. Сегодня для вас будут три предложения одного очень популярного поискового запроса, опять же, связанного с нашей сегодняшней темой. Вам нужно будет все это услышать и понять, с какого одного вопроса все это начинается. Ничего сложного нет, сегодня прям элементарно просто. Ну, для четверга не хочется жизнь уже усложнять. Если вы готовы, как-то поможем, как-то направим, поехали.

0: связано с отдыхом?
1: Нет.
2: Связано с темой сегодняшней. Мы же, видите, сегодня спрашиваем про вторую половинку.
1: Вот и Алексей дал правильный ответ. Сейчас мы ждем от вас, Ань.
0: Так, ну, что-то связано, что, наверное, если связано с сегодняшней темой, да, то любит вторая половинка или что-то вот наподобие.
1: Нет, именно вопрос. Именно вопрос. Какой стоит вопрос? Очень простой. Mm-hmm.
2: Смотрите, я попробую промычать по слогам. У меня любимое развлечение по утрам. Взрослая женщина, сижу у микрофона. Горные лыжи. Авокадо. Арбуз. Дим, я правильно промычала?
1: Нет, неправильно.
2: О, ого!
1: Вот эти вопросы, вот эти, кстати, варианты люди присылали, и это были неправильные. Ну что, Аня,
2: я тогда вам даже не помогу, потому что я по факту сама не знаю.
1: Хорошо, тогда мы отдадим сегодня приз Ольге. Вы обязательно сыграете с нами еще. Ну, по крайней мере, вы уже знаете, как это делается. Дмитрию наш большой привет и всему Иркутску тем более. Ну, а правильный вопрос к этим трем продолжениям. Как выбрать?
2: Я думала, за что любят. Горные
1: лыжи,
2: за что любят.
1: Ну, а мы Ольге поаплодируем. Оль, поздравляем ничего вас. Себе. Правильный ответ. Ну, у нее там автозамена, видно, она спешила. У нее написано, как выбрать. Ну, ничего.
2: Выбрать.
1: Все равно мы засчитаем.
2: Зато мы для вас, Оля, уже выбрали подарок. Смотрите, совсем скоро легендарная история Одиссея предстанет на большом экране в новом прочтении Кристофера Нолана. А вот пока в эфире Радио 7 мы дарим комплект книг от издательства АСТ «Азбука» «Гомеровскую Одиссею» и детское издание «Мифов и легенд». Прекрасный набор книг, прекрасный.
1: Поздравляем, и сейчас с вами свяжемся и расскажем, как книги до вас долетят. Ура!
3: Поисковая строка «Радио 7».

0: Man at Work на Радио 7 на Семи Холмах. Впереди только лучшая любимая музыка. Headway, Роберт Майлз. А еще рубрика «Хорошие манеры» с Татьяной Барановой. 9.19 в столице. С добрым утром.
1: Radio7.ru. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ Радио 7 и еще больше музыки на все времена. Реклама. Радио 7 представляет: звезда мировой сцены, народная артистка России Хибла Гирзмава.
2: Вот опять небес темнеет вы.
1: 23

0: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Герзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афише во всех кассах города. 6+.
1: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Превратите свой шопинг в незабываемое путешествие. В Эфимолле с 1 июля по 16 августа при покупке от 5000 рублей вас ждут сотни призов и участие в розыгрыше отдыха на двоих в сети отелей курорта Завидово с посещением аквапарка «Аква энд Спа». Эфимолл. На первом месте путешествие. Подробности на afimol.ru. Общий срок акции с 1 июля по 23 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения на leto.afimol.ru.
3: Этим летом встречаемся на DDX Fitness Fest 25 и 26 июля в музее-заповеднике Коломенское. На сцене Коли Дэйбой, Клава Кока и Мари Краймбрери. А еще 150 тренировок под открытым небом, мастер-классы от блогеров, сайкл, батуты, турниры и большая развлекательная программа для любого настроения. Билеты на сайте ddxdefisfest.ru. 6+.
4: Мне Каширский двор знаком. Там для дома покупали еще дед с моим отцом. Ведь удобно, выбор бомба. Все, что нужно при ремонте, от шурупа и до дома.
5: Рынок строительства материалов «Каширский двор 3» на МКАДе. Ежедневно с 8 до 19.
6: «Лента» и «Окей» – одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
7: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: Голос Утрезвенева, Владимирская область, село Чирикова, УКРН 12-333-5-0-263.
9: Не откладывайте жизнь, живите сейчас. ЖК «Петровский парк 2» от РГ «Девелопмент» уже построен. Исторический район «Динамо», гранд-лобби, панорамные виды и приватный сад в имперской эстетике. Здесь каждая деталь работает на ваш комфорт. Успейте купить квартиру с беспроцентной рассрочкой до конца года.
10: РГ «Девелопмент». Рассрочку предоставляет застройщик ООО «ЗФармация» до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30%. Не является финансовой услугой. Подробности на сайте rgdevs.ru.
11: Радио 7.
12: На семи холмах.
11: 104,7 FM.

0: Фейбл Роберта Майлза на радио 7 на Семи Холмах. Что впереди? Как всегда, все лучшее, все любимое, суперхиты исключительно. И с нами Pink. Главный хит группы «Аха». И просто Джей Ло через пару минут. Половина десятого в российской столице. Это самое доброе утро на Семи Холмах. На радио 7 новости, в студии Диана Макеева.
1: Доброе утро. Больше 1000 квадратных метров шумозащитных экранов обновили в столице за последние полгода. Как рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков, новые конструкции установили в том числе

0: на Варшавском, Ленинградском и Можайском шоссе, а также на участках МКАД и Третьего транспортного кольца. Высота шумозащитных экранов разная. Специалисты учитывают расстояние от дороги до жилых домов, рельеф местности и загруженность трассы. Например, высота конструкции на участках вдоль МКАД составляет около 8 метров. Оформлены защитные экраны в единой городской стилистике. Больше 100 миллионов поездок на столичных трамваях уже совершили пассажиры с начала этого года. Это почти на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. О том, как развивается трамвайная сеть столицы, рассказал заместитель мэра Москвы Максим Лексутов. Он отметил, что на всех 36 маршрутах задействовано 600 современных низкопольных вагонов. Все они отечественного производства. Помимо обновления подвижного состава, в Москве формируют новые удобные транспортные связи. Так, в прошлом году после 30-летнего перерыва движение было восстановлено на Трифоновской улице. Кроме того, в столице запустили два московских трамвайных диаметра. Сейчас трамвайная сеть столицы охватывает 86 районов. Это позволяет горожанам быстро добираться до станций метро, МЦК, МЦД и железнодорожных вокзалов. В Москве на четвертом маршруте речных трамвайчиков заработал дополнительный 10-метровый причал «Шайба» Киевский. Это 25-я пристань в системе регулярного речного электротранспорта столицы, рассказали в Дептрансе. Действующий причал ближе к Бородинскому мосту теперь обслуживает только первый маршрут, а новый только для четвертого расположился южнее. Он позволит разграничить потоки судов. Вместимость пристани около 40 человек. Далее информация о ситуации на столичных дорогах. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внешней стороне МКАД от Библиотечного проезда до Путилковского шоссе, на внутренней стороне МКАД от Липецкой улицы до Варшавского шоссе, на внешней стороне Третьего транспортного кольца от Нижегородской улицы до Спартаковской площади, на Носовихинском шоссе от проспекта Жуковского до реки Чичуры. Это были новости столичного региона. Всем доброе утро.
1: Радио 7.

0: Хай, те самые ноты на радио 7 на Семи Холмах. Ну, а мы у вас в соцсетях по-прежнему интересуемся, на какой высокой ноте началось ваше общение и дальнейший брак и прочее-прочее с вашей второй половиной. За что они выбрали именно вас? Пишите, ждем.
1: Ну, а мы всегда выбираем Татьяну Баранову за, ну, просто невероятные знания в области этикета. Встречаем.
2: Хорошие манеры на радио 7.
1: Татьяна, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Здравствуйте. И вопрос от Михаила из Смоленска. Если у нас с деловым партнером бизнес-ланч, кто по правилам этикета делает заказ первым?
3: Если мы пригласили нашего делового партнера на бизнес-ланч, то непосредственно ему мы

0: мы предлагаем начать, то есть сделать заказ первому. И это, с точки зрения этикета, абсолютно правильная демонстрация расположения и глубокого уважения к своему собеседнику, которого мы сюда пригласили. Что может сделать в этот момент гость? Он, например, может посоветоваться, да? Он может поинтересоваться у нас, как у приглашающей стороны, можем ли мы что-то порекомендовать, например, из меню. Это тоже один из вариантов, когда теряется гость, и ему говорят: вы, пожалуйста, заказывайте, что вы, значит, начнем с вас, а гость думает: а что надо заказывать, мне как-то неловко и непонятно. Возможно, вы здесь уже бывали ранее, можете ли вы что-то порекомендовать из блюд? Опять же, надо помнить, что бизнес-ланч – это прежде всего деловая встреча. Здесь акцент делается на там, обсуждении деловых вопросов. А еда, она немножко уходит на второй план. Это не значит, что нельзя есть. Это значит, что заказывать там слишком много, слишком сложных блюд, да, с которыми еще справиться надо, не обляпаться, там, я не знаю, и долго думать, какими приборами их есть, или слишком дорогих блюд. Это тоже большой вопрос, потому что счет, скорее всего, возьмет на себя хозяин встречи с точки зрения делового этикета. Вот заказ таких блюд, наверное, будет не очень уместен. А во всех других ситуациях, мне кажется, это такая вполне себе понятная и вежливая ситуация со всем уважением к нашему гостю.
1: Будьте вы гостями на нашем сайте radio7.ru. Заходите, пожалуйста, задавайте свои вопросы Татьяне Барановой.
2: Радио 7. Radio7.ru. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ «Радио 7» и еще больше музыки на все времена. Radio7.ru. Все самое интересное в один клик. Реклама. Июль – время переоткрытий. Взгляните на маленькие радости и неожиданные находки по-новому в квартале Enjoy. Здесь тихий двор и зеленый бульвар – это начало пути к большим паркам. До конца июля скидки до 35%. Enjoy – скрытое сокровище Войковского района.
3: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Талан регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Трудно представить Джеймса Бонда или друзей Оушена, выбирающих шикарные пиджаки онлайн. Конечно, костюм, который сидит как влитой и будто достраивает образ, не бывает случайной покупкой. Окей, он может стоить дешевле, чем о нем подумают, но выглядеть будет дорого. Такое возможно найти в аутлетах Внуково и Новая Рига. Хорошие вещи редко покупают импульсивно, их примеряют. Поглаживают рукой ткань, рассматривают строчку, вслушиваются в звук расстегивающейся молнии. Есть особое спокойствие в том, что знаешь. Это оригинальный Хьюго или Бриони. Именно поэтому поездки в аутлеты Внуково и Новая Рига становятся частью новой живой культуры. Я выбираю лето в аутлетах Внуково и Новая Рига.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, пройдет, а ранена снег. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. «Москва от заката до рассвета». 12+.

0: Йо, what about us на радио 7 на Семи Холмах. Ну что, а как насчет выходных? Какой уикенд нас ожидает? Сейчас, друзья, расскажем.
1: Радио 7 представляет уикенд исполнителей одного хита.
0: Все верно. Они горели ярко, но недолго. Всего одна ослепительная вспышка, которой, собственно, хватило для того, чтобы согреть сердца меломанов во всем мире. Радио 7 представляет уикенд артистов одного хита. В эти выходные истории внезапного триумфа и песни, которые продолжают жить, независимые уже от авторов, жизнью только на Радио 7.
2: И вот считается, что настоящему хиту не нужны дорогие студии, бесконечные дубли. Вот не нужны. И как дуэт Soft Cell создавал бессмертную песню, и почему в далеком будущем ее назовут балладой Древней Земли, все обязательно расскажем в выходные, так что не пропустите наш тематический уикенд.
1: Уикенд исполнителей одного хита. Только на Радио 7.

0: Soft Cell и Tainted Love на радио 7 на Семи Холмах. Это и не только песня в грядущие выходные, в грядущий уикенд. Все это впереди, ну а через мгновение астропрогноз уже на день сегодняшний.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Итак, знаки огня. Четверг подкинет вам необходимость защищать проект, которому вы охладели. Овны, львы и стрельцы, помните, что даже плохо завершенная задача лучше, чем идеальная, но неоконченная.
0: Знаком Земли день принесет отличный повод гордиться собой. Проект, в который тельцы, девы и козероги вложили много сил, даст первые, при этом ошеломительные результаты.
2: Знаком воздуха кто-то решит сделать комплимент или приятный сюрприз, просто чтобы увидеть их улыбку. Близнецы, весы и водолеи — это проявление внимание сделает ваш день по-настоящему особенным.
0: Знаки воды. Физические ресурсы вашего организма сегодня будут на высоте. Раки, скорпионы и рыбы. Этот прилив сил позволит вам выполнить много дел и при этом запланировать нечто особенное на вечер.
1: Утро на семи холмах. Любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Сильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+. Реклама.
3: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
2: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Вечная история любви мужчины и женщины Клода Лелуша возвращается на большие экраны в 4К реставрации.
4: Вы замужем?
5: А вы?
3: Двое случайно находят друг друга. Смогут ли они отпустить прошлое ради новой любви?
2: В кино с 16 июля. 18+.
6: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.
7: Ами туманов! И венга ком

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Сейчас в Москве 17 градусов тепла. Сегодня в городе будет переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Максимальная температура в столице плюс 19-21. Ветер северный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.
2: «Турандот». Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
3: В российской столице 10 часов утра. А это новости в студии Диана Макеева. Доброе утро.
1: Доброе утро. В России официально завершен весенний период отправки призывников на военную службу в вооруженные силы. Он впервые проводился в стране по новым правилам, предусматривающим круглогодичный призыв. В прежние сроки весной и осенью происходит лишь отправка новобранцев.

0: иностранцев к местам несения службы. Как сообщает пресс-служба Минобороны, в весеннем периоде этого года для прохождения военной службы направлено 141 тысячу граждан, призванных на службу. О необходимости явиться в военкомат их уведомляли электронными повестками, которые приходят гражданину в личный кабинет на портале госуслуги. В России предложили создать новый тип студенческого жилья – университетские гостиницы. Согласно проекту постановления правительства, такие объекты обеспечат обучающимся более комфортные условия проживания при сохранении доступной стоимости. Предполагается, что гостиницы будут иметь хороший ремонт, мебель, услуги уборки и другие сервисы. В новый статус планируется перепрофилировать ограниченное число общежитий из недавно построенных или прошедших капремонт. Эксперимент предлагается провести до 2028 года в нескольких подведомственных Миноборнауки университетах, выразивших добровольное желание участвовать. В МВД сообщили о новой схеме кибермошенников. Аферисты придумали уловку с ускоренной проверкой счетчиков для дачников, которые в летние месяцы редко бывают в квартирах. Лжеспециалист сообщает потенциальной жертве о необходимости провести плановый контроль измерительных приборов и просит предоставить доступ в квартиру. Когда аферист слышит, что человек на даче и не может быть в указанное время дома, то предлагает провести проверку в ускоренном порядке, оформив заявку онлайн. Как отметили в МВД, жертва в ходе безобидной беседы теряет бдительность и диктует код из СМС. После этого мошенник прекращает разговор. Отдохнувший сотрудник обходится компании дешевле, чем выгоревший. Как пишут «Известия», ссылаясь на психологов, масштабы проблемы подтверждаются косвенными показателями: ростом числа обращений сотрудников за психологической помощью, увеличением количества больничных, связанных со стрессом, а также высокой текучестью кадров в подразделениях с повышенной нагрузкой. Наиболее уязвимыми, по словам экспертов, остаются не только медицина и IT, но и отрасли с высокой клиентской нагрузкой и письменной посменной работой. В логистике, транспорте, сфере услуг, а также в банках. В банковском секторе усталость сотрудников напрямую отражается на качестве обслуживания, количестве ошибок и даже репутации компаний.
1: То ли дело у нас, да? Любите свою работу?
0: Конечно.
1: Попробовали бы сказать нет.

0: Друзья, с добрым утром. Четверг, 16 июля на календаре. Рады всех видеть в добром здравии. Ну, слышать, видеть, ну вы понимаете. Да, мы в любом случае общаемся и продолжаем это самое бесценное общение. И слушаем лучшую музыку, еще час мы вместе. Обязательно, кстати, в этом часе поговорим о кино.
1: Да, и сегодня огромное количество чудесных комментариев. Здесь нужно зайти в наши социальные сети. Причем заходите в те, где вам удобнее. Мы и там, и там. Мы и там, и там смотрим, читаем. С удовольствием причем это делаем. Анастасия из Москвы сегодня задает тему. У нас по четвергам тема от слушателей. Итак, за какие достоинства, а может быть недостатки, а может быть за какие-нибудь особенности ваша половинка выбрала именно вас?

0: Simply Red и Sunrise на Радио 7 на Семи Холмах. 10:06, кстати, в российской столице, друзья. Время почитать комментарии.
1: Итак, за какие достоинства ваша половина выбрала именно вас? Не стесняйтесь, пожалуйста. Вот прям... честно. Вячеслав Серов пишет, и спрашивать не буду, а мы предлагали, да, мол, если сами не знаете, как ответить на вопрос, то, конечно, можно написать второй половинке, спросить. Так вот, говорит, и спрашивать не буду, точно знаю, что за харизму, веселый нрав и креатив во всем. И точно не за красоту. Вячеслав, ну нам же теперь нужно фото. Ну вы же должны посмотреть, оценить, либо подтвердить ваши слова, либо нет. Ну...
0: Так, Юра пишет. Меня жена выбрала из-за того, что у меня на тот момент была своя квартира. 15 августа у нас 23-я годовщина совместной жизни. Но вот квартира была, пришлось продать, потому что уже живем в своем доме. Какая хорошая история.
1: Хорошая, да. Мы с моим парнем выбрали друг друга, потому что мы сумасшедшие фанаты Depeche Mode. Это мы в футболках. Тут фото. Спасибо, кстати, отдельное за фото. Это мы в футболках, купленных после концерта в Будапеште. А еще жизнь со мной — это как бесконечность. Стендап.
0: Классно.
1: Да.
0: Татьяна тоже шикарное сообщение. Своего будущего мужа я выбрала первое по голосу. Он работал в маршрутном такси и так красиво объявлял остановки, что я запросто могла проехать свою. Просто сидела и слушала, ездила с ним чуть ли не каждый день. А потом мы стали мужем и женой, и он честно признался, что его покорило ее нижнее белье. Но пишет не в том смысле, что вы сейчас, наверное, представляете себе там кружевщики. Именно простое, хлопковое, комфортное. Потому что он сказал, комфортное женское нижнее белье – залог здоровья будущих детей. И пишет, все так и получилось. И пишет, мне было 45, мужу 53. Все сложилось, все здорово, и у вас все лучше впереди. Татьяна, это заявка на победу. Шикарное сообщение.
1: От Вероники, доброе утро всем. Муж говорит, что выбрал меня, потому что надо было спасать это горе луковое. То я паспорт потеряла, то не в ту машину села, то поручень оторвала. Ну, в общем, что дальше, как говорится, но спасает уже 20 с лишним лет.
0: Александр, моя половина сказала, что выбрала меня за политические убеждения. Нас, как бюджетников, просили проголосовать настоятельно. Ну, просят, да, есть такое. И однажды на выборах Александр сказал, что голосовать он ни за кого не будет, потому что в списках его собственной партии нет. И пишет жена моя, мой сенат, мой парламент и мой президент. Она знает одобрять мои политические взгляды.
1: Ничего себе!
0: Ну, то еще скрин переписки. Да, она прям пишет, женщина пишет ему, ты, я полюбила тебя за твои политические взгляды, и второе сообщение, и потому что ты сразу понял, что я королева твоей жизни. Чудесно.
1: Не промахнуться. Так, от Марии. Вокруг моего мужа, тогда еще не мужа, кружилось очень много женщин. И это я его выбрала. Мне нужен был только этот мужчина и никакой другой. И выбрал он меня из всей огромной толпы за то, как он себя чувствовал со мной. Тоже. Естественно, я же это и делала. 10 лет держу руку на пульсе.
0: Тоже королева чьей-то жизни, да, получается?
1: Ну да.
0: Какие чудесные сообщения. Но мы еще ваши не видели. Друзья, добавляйте его скорее. Ждем вас в наших соцсетях. А еще знаете, где мы вас ждем? Мы ждем вас на фестивале Chess and Jazz. При поддержке Радио 7 в саду Эрмитаж 25 и 26 июля пройдет тот самый Chess and Jazz, летний фестиваль, где живая музыка встречается с шахматными партиями под открытым небом. В программе концерты, например, группа «Моя Мишель», «Зиверт» с акустической программой, «Золото» и другие артисты. Обязательно, конечно же, шахматные турниры, фудкорт и атмосфера большого летнего пикника в центре столицы.
1: Ну и, конечно, приятная новость. Мы будем надеяться, что это приятная новость. Мы тоже будем на фестивале, обязательно сыграем в шахматы. Мы не умеем, с Димой мы ранее говорим, что идем проигрывать, но будем очень стараться с настроением. Так что приходите и музыку послушаем, и прогуляемся, ну и просто проведем эти выходные вместе. Узнать подробности и купить билеты можно на сайте chessandjazz.com.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: London Beat на радио 7 на Семи Холмах. I've been thinking about you. 10:14 в столице, и снова самое время. Для чего? Для рекомендаций от Светы, что такого уже можно посмотреть в сети.
1: В сети активно обсуждают с определившимся хедлайнером церемонии закрытия чемпионата мира по футболу. Им станет Пост Малон.
0: О.
1: Да, кстати, шоу состоится 19 июля на стадионе MetLife за 90 минут до финального матча. То есть там будет действительно грандиозное шоу. Еще в перерыве игры также выступят Джастин Бибер, Шакира, Мадонна и BTS. Вот в целом, мне кажется, даже концерт какой-то получается.
0: Перерыв-то в матче 15 минут, когда они успеют?
1: Ну, может, по одной песне. Кстати, да, интересно.
0: Ну, по одной, вот, например, по одной песне по 3 минуты мы умножаем, сколько артистов, 4 или 5?
1: Так, раз,
0: четверо.
1: Два, три, четверо.
0: Четверо, 12 минут, да? Но смотрите, арбитр может ведь добавить к первому тайму, если будут какие-то там, ну, замены или еще что-то там, несколько минут. Мадонна скажет: так, ребят, я не допиваю, попросили меня, я пошла, все, до свидания. Куплет, припев и уходит такая, да.
1: Ну, посмотрим, как сложится. Так, в одной социальной сети у Бритни Спирс, ну, как бы, тоже шумят, потому что тут Бритни намекает, что, может быть, скоро станет бабушкой. Текст следующий. Если повезет, я представлю вам кое-какого невероятно прекрасного человека. Надеюсь, уже в этом году. А написала это она под фотографиями своих маленьких детей и старшего сына с его возлюбленной.
0: То есть, вы понимаете, как это звучит, да? Бабушка Бритни.

0: давайте, это разлетается по социальным сетям, потому что, конечно, все в руки хватали в свое время лейки, изображали из себя певцов, а теперь... Ну, это, ну, лейка, ну, выглядит действительно как микрофон. Вот этот металлический такой, прямоугольный, классный. Ну, если попадется вам,
1: я
0: посмотрите,
1: знаю,
0: оно
1: что
0: забавное.
1: Я ведь знаю, что ты купишь ее. Вот я
0: обязательно!
1: Я уверен, я сижу и понимаю. Такой, я думаю, кто же это купит? Потом я посмотрел на тебя и понял, что ты ее купишь.
0: А знаете, что я еще бы купила? Но вот здесь, конечно, боюсь, придется потратить, ну, как бы полностью семейный бюджет за месяц. Шанель решили, что пора избавиться от стереотипа, что люди, которые интересуются модой, гуманитарии, и выпустили набор для уроков геометрии. Там транспортир, там треугольник и линейка. И все это в кожаных футлярах Шанель.
1: Класс!
0: Слушай, цены нет, но я боюсь, что вот прям прилично будет. Вот прям совсем хорошо.
1: Там даже на транспортире на угольнике не 90 градусов, там 97, например, будет. То есть они сделают вообще.
0: Я дизайнер, я так вижу, да?
1: Да, да, я дизайнер. Шикарно. Да, отличные новости, друзья. Вот это все можно уже разослать родным, близким друзьям. Пусть они тоже улыбнутся. Ну и школьнику своему там вот этот транспортир купить. Вообще обалденно.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Сабрина Карпентер, ее Tears на Радио 7 на Семи Холмах. Далее The Kelly Family, Bruno Mars, Phil Collins, Филлис Бэкстер и наша синематека. 10.19 в столице. С добрым утром.
1: Radio7.ru. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ Радио 7 и еще больше музыки на все времена. Radio7.ru. Все самое интересное в один клик. Реклама.
2: Что с лицом?
3: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
2: И теперь рабы ежемесячных выплат.
3: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
2: А говорил ты из вас, самый умный.
3: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
1: Кремлевский дворец приглашает в чарующую Францию. В спектакле «Спящая красавица» театра «Кремлевский балет» французское очарование пудренных париков и цветущей весны.

0: Обязательная победа добра над злом и торжество всепобеждающей любви. Вы познакомитесь с беззаботными принцессами и их галантными мужественными кавалерами, с волшебными феями щедрости, нежности, смелости, бриллиантов, золота и сапфиров. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
1: Июль – время переоткрытий. Взгляните на маленькие радости и неожиданные находки по-новому в квартале Enjoy. Здесь тихий двор и зеленый бульвар – это начало пути к большим паркам. До конца июля скидки до 35%. Enjoy – скрытое сокровище Войковского района.
2: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ООСЗ «Талан регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Хороший отдых, как костюм, сшитый на заказ, учитывает все ваши вкусы и предпочтения.
4: Компания «Содис» открывает мир неограниченных возможностей. Проявите индивидуальность, выбирайте то, что нравится именно вам. Остановиться в роскошном отеле, арендовать яхту, бизнес-джет, замок или целый остров – легко.
3: Всеми нюансами вашего отдыха займется персональный менеджер.
4: «Содис» – индивидуальные туры для взыскательных клиентов. 933-55-33. «Содис.ру».
5: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35% в Левел Южно-Портовая.
6: Застройщик ООО «ЗСРВД». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акции действуют до 31 июля 2026 года. Подробности на левел.ру. Дня это.
0: При поддержке Радио 7. 25-26 июля. Фестиваль Chess and Jazz. На сцене Т2 выступают Лолита, Моя Мишель, Зиверт с акустической программой, Золото, Андрей Катиков, Базар, Тереля, Сеттлерс, Стрио и Нани Ева. Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду Эрмитаж. Генеральный партнер Т2. Шахматный партнер Т-банк. 18+.
7: Радио 7.
8: На семи холмах.
7: 104.7 FM.

0: Софи Лиз Бэкстер, Get Over You на Радио 7 на Семи Холмах. Друзья, мы, как всегда, за комментариями в соцсети, за вашими.
1: От Юлии сообщение прекрасное. Я умела отлично делать массаж спины, чему в свое время меня научил папа-хирург-травматолог. Сделала пару раз, и будущий муж сказал, что женится вот, собственно, на девушке, умеющей делать массаж. Женился. Я еще раз, ну, парочку сделала, и уже лет 20 как не делаю.
0: Я не знаю, вот как Ольга рассказывает. Муж влюбился в нее на летнем корпоративе. Вроде бы это на корабле было. К ней приставал какой-то неприятный персонаж. А она говорит, я пойду поплаваю. С борта прыгнула и уплыла.

0: Ольга, заявка на победу.
1: Абсолютно точно. От Юли сообщение. Доброе утро. Я выбрала мужа за его умопомрачительные глаза. Уже 22 года. От его взгляда у меня мурашки. Он меня за то, что я самая-самая. Как и все мы для своих вторых половинок. Но сам он говорит, что ему меня послал Господь. Сегодня 21 год со дня нашей свадьбы. Сегодня. Юлечка, ну поздравляем.
2: Так,
1: а
2: мы поздравляем, конечно.
1: Да, горько.
2: Конечно, молодец, добавила. Ну. Александра сообщение. Жена сказала, что со мной было легко, спокойно и весело всегда. А вчера, кстати, они отмечали 26-ю годовщину совместной жизни. Александра, поздравляем вас и вашу
1: Ничего
2: супругу.
1: Себе.
2: Так вот, чем он подкупил ее, пишет. Мало того, что да, спокойно и все хорошее. Позвонил маме и рассказал, какое чудо встретил, что она красивая и умная и рукодельница. И вот очень ей понравилось. И родители полюбили его жену больше, чем он сам.
1: Так бывает, так бывает. Угу. Терпите уже-то. Моя половинка влюбилась в меня за правильно расставленные знаки препинания. Очень хорошо.
2: Вы знаете, это важно. Это важно. Есть люди, которым вот важна грамотность. Вот если там запятая где-то неправильно стоит, ну уже думаешь, ну это немножко не то. Или там с орфографией проблемы. Да, есть такое.
1: Еще одно сообщение быстренько прочту. Думаю, выбрала меня из-за кухни. Когда мы познакомились, она все время меня чем-то подкармливать, да, вот говорила, приносила из дома. А позже я выяснила, что готовила теща, а супруга и кухня несовместимы. Ну и теперь готовлю я, а она только собаке. А та уверена, что супруга готовит как боженька. А дети думают то же самое, но только обо мне.
2: Друзья, рассказывайте, за что вас выбрала ваша вторая половина. Причем поторопитесь, у нас буквально 15 минут остается. Мы будем уже скоро подводить итоги. Ну и поторопитесь установить себе наше новое приложение Radio Hub. Именно так и напишите в любом магазине мобильных приложений. Вообще, мы есть везде. Скачивайте Radio Hub и слушать Radio 7 станет гораздо проще и удобнее. Один клик, запускаете. Очень красивое приложение, очень практичное. Там есть форма обратной связи. Можете даже нам написать в то время, как слушаете любимую музыку. Устанавливать всем и каждому. Настоятельно рекомендуем.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Мальчик.

0: The Kelly Family на радио 7 на 7 холмах. Ну и от музыки, друзья, давайте переходить к кино. И у нас для вас список заметных премьер.
1: Радио 7. Синематека.
2: Сегодня при поддержке «Радио 7» в прокат возвращается шедевр французского кино, романтическая драма Клода Лелуша «Мужчина и женщина». Зрители ждет эксклюзивный релиз в 4К-реставрации, приуроченный к юбилею картины. В свое время эта лента оглушительно прогремела на всех кинопремиях, завоевав золотую пальмовую ветвь в Каннах и сразу два «Оскара». Кстати, за лучший сценарий и лучший иностранный фильм.
0: Ну и напомним, сюжет разворачивается на фоне дождливого нормандского побережья, где случайно встречаются двое одиноких людей. Помощница режиссера Ан и профессиональный автогонщик Жан-Луи. Они оба воспитывают детей и все еще не могут оправиться от потери возлюбленных. И вот их мимолетное знакомство быстро перерастает в глубокое нежное чувство, которое возвращает им вкус к жизни. Но героям предстоит ответить на сложный вопрос, готовы ли они отпустить прошлое ради новой любви.
2: Ну и от себя добавлю, это именно то кино, друзья, которое необходимо пересматривать на большом экране. Вот абсолютно точно. Вот Клод Лелуш создал невероятно хрупкую, такую живую атмосферу. Ну а еще и можно вспомнить музыку Фрэнсиса Ли и долгие взгляды актеров, которые вот под эту музыку говорят больше любых слов. Просто чудо. Удивительно тонкое, пропитанное романтикой полотно, которое заставляет сердце биться чаще и напоминает о том, что надежда есть всегда. Настоящий подарок для всех романтиков от Радио 7, так что приятного всем просмотра.
1: Синематека на Радио 7.
3: Реклама.
4: Что с лицом?
5: Да вот, Саня пишет.

0: братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
1: И теперь рабы ежемесячных выплат.
2: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте.
0: Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
1: А говорил, ты из вас самый умный.
3: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столица». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Можно, конечно, весь выходной скроллить ленты с одеждой, а можно превратить это в захватывающую охоту. Заехать за друзьями, в машине громко петь песни и в итоге обнаружить себя на зеленых европейских улочках с нарядными витринами в аутлетах Внуково и Новая Рига. Здесь красиво, уютно, свежий воздух, кафе с террасами и много-много магазинов. Можно в кофемании схватить капучино, зайти в 12 Stories за льняной рубашкой, выяснить, что к новым шортам срочно нужны именно такие премиата, они и к пальто осенью подойдут. Сделать 20 фото у башни, купить в подарок подруге тонкий черный топ в Армани, вот прямо ждал именно ее, да еще и к постоянным скидкам добавились летние. И, наконец, рухнуть на диванчик на летней веранде и отметить добытое. Я выбираю лето. В аутлетах Внуково и Новая Рига.
6: Радио 7 представляет. Мультимедийная выставка «Великолепный Эрмитаж» в креативном пространстве «Новый Манеж». С 25 июня по 29 августа высокотехнологичное приглашение в мир искусства. Парадные интерьеры, живописные полотна, 3D-голограммы скульптур, виртуальное путешествие и реальные эмоции. Билеты на сайте magicermitage.com. 6+. Выставка проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: словили их Big in Japan на радио 7 на Семи Холмах перед самым подведением итогов этого утра. Поехали.
1: Утро на Семи Холмах.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: От Юлии сообщение: «Доброе утро. Глядя на нашу пару, сначала возникает вопрос, как будущий муж меня заметил, так как мой рост 153, его 193». Ну, слушайте, разница такая приличная. Еще и заметил в толпе в ночном клубе. Это было в конце 99-го года. А дело в том, что мне не видно было шоу на сцене. И я залезла на тумбу с шестом, пританцовывала и смотрела. В общем, была юна, фигуриста. Напомнила ему Сальму Хайек от «Заката до рассвета», да? В общем, прилип и полночи охмурял. Пришлось знакомиться.
0: Хорошо.
3: Хороший комментарий, да.
0: Наталья, мой муж утверждает, что в какой-то момент он понял, если не женится на ней, то умрет от счастья. Вот ему 26 лет, говорит, я ему это не позволяю. То сыновей вырастить надо, то дом построить, то сад посадить. Дел хватает, в общем.
3: Так, да. Так, на прошлый мой день рождения, когда подруга говорила тост, мы любим тебя за твою легкость, веселый нрав и покладистый характер, муж промычал: ну, не знаю. На что подруга ответила: я ее знаю дольше тебя. Заводские настройки у нее были именно такие. А если что-то и поменялось, то это уже твоя вина.
0: Хорошо.
3: Хорошо. Ну,
0: завиноватить наше все. Нет, давай еще один мудрый комментарий от Ларисы ВКонтакте. Она пишет: я выбрала мужа в тот момент, когда он принес носки, когда я сказал, что у меня мерзнут ноги. А мама выбрала папу за сапоги, которые он предложил ей купить, а не ремонтировать старые. Поэтому главная причина выбора – это забота и внимание, а не вот эти вот ваши золотые горы и пустые слова. Поступки – вот что ценят женщины.
3: Красиво.
0: Вот теперь, Свет, победный комментарий давай.
3: Да, еще найти бы его. По-моему, мы сегодня рано утром, да, получили это сообщение.
0: Это прям буквально там в 7 часов 15 минут, по-моему, пришло. То есть это прям одно из первых сообщений. И вот как-то за 4 часа, ну... Да, не то чтобы лучше.
3: Много было прекрасного, на самом деле, прям много. Но здесь как-то вот все сложилось, понимаете? И вот прям честный такой комментарий. Итак, приложен скрин переписки. Марина переписывается со своим мужем. И пишет ему: завтра на Радио 7 будут обсуждать тему, за какие достоинства вас выбрала ваша вторая половинка. В связи с этим у меня к тебе вопрос. Чувствуешь, да, как разговаривают люди между собой? За какие мои достоинства ты выбрал меня? Спрашивает Марина. Коротко ответил мужчина, но вот прям сразу видно, давно жена. Ты святая. Браво!
0: Точка! Нет, восклицательный знак, извините.
3: Ну, конечно,
0: да.
3: Конечно. Марина, вас поздравляем. Святая вы наша женщина с таким прекрасным мужем. У вас теперь, правда, одно на двоих, но ради большой любви можно и поделиться. Полотенце от Радио 7.
0: Поздравляем, действительно. Очень крутой. Ну, и видно, да, мужчина действительно женат. Просто ты святая.
3: Ты святая.
0: Беспроигрышный комментарий, мужчина, имейте в виду.
3: Вот так и надо.
0: Да, чтобы она не спросила, ты святая, отправили, и все сложилось. И еще, ну, плюс, Марина, за то, что вы заранее подготовились к эфиру, то есть вчера пишете мужу, мол, завтра на Радио 7 будут обсуждать.
3: Очень хорошо.
0: Отлично, да. Кстати, друзья, по четвергам каждый раз тема от вас, тема от слушателей. Так что вы можете спокойно предложить на следующий четверг свою. Напишите в личку либо мне, либо Свете, либо отметьте нас где-то в соцсетях. Мы обязательно увидим. И, может быть, именно ваша тема как раз заинтересует всю страну в следующий четверг. Ну что, давайте далеко вперед не забегать. До конца этого часа танцевальная коллекция Радио 7, затем 7 песен без перерыва на старте каждого часа. Ну и нам пора все-таки попрощаться. До завтра. А завтра уже пятница, с чем мы вас и поздравляем. Пока.
3: Пока.

0: Реклама.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
4: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
5: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
4: Большая упаковка, длительный срок хранения.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
8: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
10: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радио 7. О погоде.
1: Сейчас в Москве 18 градусов тепла. Сегодня в городе будет переменная облачность, местами кратковременный дождь. Максимальная температура в столице плюс 19-21. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Порывистый.
0: В Москве 11 часов. Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. МЧС распространило экстренное предупреждение из-за сильного ветра в Москве. По прогнозу гидрометцентра, сегодня днем его порывы могут достигать 17 метров в секунду. Спасатели призвали водителей в условиях плохой погоды значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Также рекомендовано избегать внезапных маневров, обгонов, перестроений и опережений. Пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра. В новом учебнике по обществознанию для 10 класса появился раздел о страховании. Школьникам на практике объясняют, что оно бывает двух видов – имущественное и личное. В параграфе об имущественном страховании, например, рассказывается о КАСКО. В разделе о личном страховании объясняется, что этот вид покрывает риски, связанные со здоровьем и продолжительностью жизни человека. Учебник по обществознанию для 10 класса напечатан под редакцией зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева. Италия ужесточает правила подачи документов на визу. С 20 июля страна вводит обязательную биометрию при каждом обращении за визой. Как сообщили в Ассоциации туроператоров, новые правила касаются самостоятельных заявителей.

0: жителей, которые подают документы через визовый центр Альмавива. Теперь отпечатки пальцев придется сдавать заново при каждой подаче. ВАТОР советует обращаться за визой заранее. Из-за изменений сроки оформления могут увеличиться и в некоторых случаях достигать 60 дней. В России почти на 50% вырос спрос на футбольные товары и фанатскую атрибутику с начала чемпионата мира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на маркетплейсы. Самые востребованные товары – это бутсы, мячи, тренировочная форма, гетры. Чемпионат мира по футболу проходит в трех странах – США, Канаде и Мексике. В финале 19 июля сойдутся сборные Испании и Аргентины. Действующим чемпионом мира является Аргентина. Это были новости на Радио 7 на Семи холмах. Всем доброе утро и хорошего дня.
1: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.
2: I know if you could hear me, you'd say there's always two sides to every story.

0: Реклама.
1: Что с лицом?
2: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
1: И теперь рабы ежемесячных выплат.
2: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
1: А говорил, ты из вас самый умный.
3: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
5: Владимирская область, село Чайково. УКН 13-233-5-0-263.
6: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
7: Превратите свой шопинг в незабываемое путешествие. В Афимолле с 1 июля по 16 августа при покупке от 5000 рублей вас ждут сотни призов и участие в розыгрыше отдыха на двоих в Новотель Москва-Сити. Афимолл. На первом месте путешествие. Подробности на afimol.ru. Общий срок акции с 1 июля по 23 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, правил ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на leto.afimol.ru.
8: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте nash.dom.rf и на брусника.ру.
9: Мне Каширский двор знаком. Там для дома покупали еще дед с моим отцом. Ведь удобно, выбор, бомба. Все, что нужно при ремонте, от шурупа и до дома. Рынок стройматериалов «Каширский двор 3» на МКАДе. Ежедневно с 8 до 19.
10: Истинный комфорт не терпит ожиданий. Петровский парк 2. Архитектурная доминанта района «Динамо» от РГ Девелопмент. Проект готов. Гранд-лобби, панорамные виды и парк в эстетике императорских садов. Все до последней детали. Ваша жизнь начинается здесь. Выбирайте свою квартиру с рассрочкой до конца года. РГ Девелопмент. Рассрочку предоставляет застройщик ОСЗ «Формат» до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30%. Не является финансовой услугой. Подробности на сайте rgdevdev.ru.
11: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
12: Радио 7.
13: На семи холмах.
12: 104.7 FM.

0: Радио 7. Московская афиша. С Маратом Бикметовым.
1: В новом манеже одно из самых масштабно-культурных событий года. Это мультимедийный выставочный проект «Великолепный Эрмитаж». Созданный по инициативе Государственного Эрмитажа, он позволяет познакомиться с одним из крупнейших музеев мира жителям разных городов и стран. В основе концепции – синтез искусств и передовых мультимедийных технологий. В проекте использованы 3D-мэппинг, аудиовизуальные инсталляции, голографические проекции и технологии искусственного интеллекта. Аудиогид создан в формате аудиоспектакля с музыкальным сопровождением, в записи которого приняли участие известные российские артисты. Так, в одном из залов представлена картинная галерея. На широкой панорамной поверхности с обзором 180 градусов демонстрируются произведения великих мастеров. А цифровые модели скульптур тоже воспроизводят оригиналы предельно точно, вызывая желание прикоснуться к оптической иллюзии. 25 и 26 июля в Московском саду «Эрмитаж» пройдет 7-й фестиваль «Chess and Jazz». Он объединяет под открытым небом музыку и шахматы. Гостей ждут концерты звезд, шахматные турниры и особая атмосфера, где ритмы встречаются со стратегией в одном из самых живописных уголков столицы. В этом году центром притяжения станет главная сцена, где выступят «Лолита», «Моя Мишель», «Зиверт» с акустической программой, «Золото», «Андрей Катиков», «Базар», «Сеттлерс», «Нани Ева» и «Стрио». По традиции артисты готовят особенные музыкальные номера для гостей «Chess and Jazz». Что касается шахматной программы, то играть оба дня будут все и буквально везде. Дети и взрослые, на пледах, за столами и в тени деревьев. Отдельного внимания заслуживает гастрономическая программа фудкорта с подборкой самых интересных проектов столицы. Узнать больше деталей, а также приобрести билеты можно на сайте фестиваля «Chess and Jazz».
0: Радио 7.

0: Реклама.
1: Что с лицом?
2: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
1: И теперь рабы ежемесячных выплат.
2: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
1: Хм, а говорил ты из вас самый умный.
3: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столица». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Летом вообще не хочется ходить по торговым центрам. Хочется видов, мороженого, цветов и свежего воздуха. Поэтому отлеты Внуково и Нова Рига ощущаются как прогулка по старому европейскому городку, где все это есть. Своя башня, цветущие улицы, открытые террасы, рестораны и кафе. Тут невозможно не зайти в любимый магазинчик, чтобы поздороваться с уже знакомым продавцом и разузнать о самых больших скидках. Можно обновить летний гардероб и с удивлением обнаружить, что без черного платья Максмара с голой спиной ничего не складывалось. Можно встретиться с друзьями в сыроварне или кофемании, выпить что-то холодное и потом самозабвенно выбирать солнцезащитные очки, чтобы неожиданно понять, сегодня случился не шопинг. Это маленький отпуск. Я выбираю лето в Утлетах Внуково и Новая Рига.
5: Этим летом встречаемся на DDX Fitness Fest 25 и 26 июля в музее-заповеднике Коломенское. На сцене Holiday Boy, Клава Кока и Мари Краймбрери. А еще 150 тренировок под открытым небом, мастер-классы от блогеров, сайкл, батуты, турниры и большая развлекательная программа для любого настроения. Билеты на сайте DDX Fitness.

0: Они горели ярко, но недолго. Всего одна ослепительная вспышка, которой хватило, чтобы согреть сердца меломанов. Радио 7 представляет уикенд исполнителей одного хита. В эти выходные истории внезапного триумфа и песни, которые продолжают жить независимой от авторов жизни. Уикенд исполнителей одного хита. Только на Радио 7.
1: Реклама. Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Вечная история любви мужчины и женщины Клода Лелуша возвращается на большие экраны в 4К реставрации.
4: Вы замужем?
5: А вы?
3: Двое случайно находят друг друга. Смогут ли они отпустить прошлое ради новой любви?
2: В кино с 16 июля, 18+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Радио 7. О погоде.
1: Сегодня в Москве переменная облачность, местами кратковременный дождь и плюс 20-22 градуса. Завтра в столице малооблачно, без осадков, ночью 8-10 градусов тепла, днем плюс 22, плюс 24.
0: В Москве 12 часов.

0: Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Недельная инфляция в России замедлилась до 0,17%. Таковы данные Росстата за период с 7 по 13 июля. Семью днями ранее показатель составлял 0,31%. Существенный вклад в инфляцию, как и в предыдущие недели, внес рост цен на бензин и дизельное топливо более чем на 2,3% соответственно. А на замедление роста сказалось снижение цен на отдельные виды плодоовощной продукции. В годовом выражении инфляция, по данным на 13 июля, составила 5,62%. Спрос на внутренний туризм в России сократился. Количество поездок в первом полугодии уменьшилось на 3% до 40 миллионов. Годом ранее было почти на 1,5 миллиона больше, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров Сергей Ромашкин. Эксперты считают, что сложившаяся динамика связана с общей тенденцией россиян экономить на отдыхе. Сейчас решение о поездке все чаще принимается спонтанно, в самый последний момент, а предпочтение отдается коротким выездным форматам. Аргентина стала вторым финалистом чемпионата мира по футболу. В полуфинальном матче сборная этой страны победила команду Англии 2-1. Аргентина выходит в финал Мундиаля второй раз подряд. Команда сотворила главный камбэк этого турнира благодаря двум голам на последних минутах встречи. Проигрывая 0-1 к 85-й минуте матча, голы в составе аргентинцев забили Энсо Фернандес и Лаутаро Мартинес. Добавлю, что в финале чемпионата мира по футболу в воскресенье в 10 вечера по московскому времени Аргентина сыграет с Испанией. А матч за третье место Франция-Англия состоится в ночь на воскресенье и начнется в полночь по Москве. А теперь о ситуации на дорогах столицы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Липецкой улицы до въезда в Бутово, на внешней стороне МКАД от 99-го километра до Ярославки. Щелковское шоссе есть проблемы от реки Пехорка до Балашихинского шоссе. Шоссе энтузиастов тормозит от улицы Уткина до Третьего кольца. СВХ от Щербаковской улицы до Щелковского шоссе, а улица Летчика Бабушкина от улицы Минжинского до Ярославского шоссе. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем прекрасного четверга.
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: радио 7 лето. Не просто лето, музыка лето. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на радио 7.
1: Реклама.
2: Что с лицом?
3: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
2: И теперь рабы ежемесячных выплат.
3: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
2: Хм, а говорил ты из вас, самый умный.
4: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
5: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
6: Просторы России. Они словно созданы для грандиозных открытий.
7: Кипящие гейзеры Камчатки и суровая красота Сибири.
6: Чистота вод Байкала и северное сияние.
7: Пейзажи Алтая и морские курорты Кавказа.
6: Семейный отдых, экотуры, вся палитра приключений.
7: Гостей ждут роскошные отели и глэмпинги. Авторские экскурсии и развлечения.
6: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
7: Телефон 933-55-33.
6: Sodis.ru.
8: Приглашаем вас в кофепорт на кофе. Кофепорт – идеальное место для перерывов, деловых встреч и минут для себя. Высокое качество, быстрое обслуживание, доступные цены. Откройте секрет хорошего дня в кофепорт.
9: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор. Собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35%. Левел Южно-Портовая. Бортовая. Застройщик ОСЗ АПД. Проектная операция на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности на mail.ru. Дня фета.
8: При поддержке Радио 7. 25-26 июля. Фестиваль Chess and Jazz. На сцене Т2 выступают Лолита, Моя Мишель, Зиверт с акустической программой, Золото, Андрей Катиков, Базар, Тереля, Сеттлерс, Стрио и Нани Ева. Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду Эрмитаж. Генеральный партнер Т2. Шахматный партнер Т-банк. 18+.
0: Рекламная служба в Москве. emg.fm. Радио 7.
11: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: Реклама.
1: Что с лицом?
2: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
1: И теперь рабы ежемесячных выплат.
2: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
1: А говорил, ты из вас самый умный.
3: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столица». Проектная декларация на dsk1.ru и на nas.dom.rf. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Радио 7 представляет. Звезда мировой сцены. Народная артистка России. Хибла Гирзмава.
5: Вот опять небес темнеет вы.
4: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика. С симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афиши во всех кассах города. 6+.
6: Радио 7.
7: На семи холмах.
6: 104.7 FM.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+. Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
0: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Вечная история любви мужчины и женщины Клода Лелуша возвращается на большие экраны в 4К реставрации.
2: Вы замужем?
3: А вы?
1: Двое случайно находят друг друга. Смогут ли они отпустить прошлое ради новой любви?
0: В кино с 16 июля, 18+.
4: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Сегодня в Москве переменная облачность, местами кратковременный дождь и плюс 20-22 градуса. Завтра в столице малооблачно, без осадков, ночью 8-10 градусов тепла, днем плюс 22, плюс 24.
0: В Москве 13 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. МВД планирует обязать мигрантов по приезде в Россию покупать телефон. В смартфоне будет электронный профиль. Таким образом, в полиции будут знать о местонахождении иностранца. Об этом, выступая в Совете Федерации, сообщил замглавы МВД Игорь Зубов. По его словам, мигрант не сможет переехать из одного населенного пункта в другой бесконтрольно. А наличие телефона также позволит предупреждать мигранта, например, об истекающем сроке действия документов или необходимости куда-то прибыть. Минобороны заявила о завершении весенней призывной кампании. В соответствии с указом президента, для прохождения срочной службы вооруженные силы направлено 141 тысяча человек. Научные и научно-производственные подразделения пополнили 784 человека, а в спортивные роты направлены 239 призывников из состава сборных команд страны по олимпийским видам спорта. Военнослужащие по призыву, срок службы которых завершился, были уволены и направлены к местам проживания. На аукционе Сотбис в США с молотка ушел скелет одного из самых крупных когда-либо найденных тираннозавров. За окаменелости выложили рекордные 50 миллионов и 130 тысяч долларов. Оценочная стоимость лота составляла от 20 до 30 миллионов. Скелет длиной 11,5 метров и высотой 3,8 метра получил имя Газ в честь покойного владельца ранчо в Южной Дакоте, на землях которого велись раскопки. Возраст найденных останков оценивается примерно в 67 миллионов лет. Скелет насчитывает 183 оригинальных костных элемента, или более 60%, при этом череп динозавра сохранен на 82%. А теперь о ситуации на дорогах мегаполиса. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне Третьего кольца от Ленинского проспекта до Кутузовского, на внешней стороне ТТК от Волгоградки до шоссе энтузиастов. МКАД, внутренняя сторона, тормозят от Рязанки до Волгоградки, на внешней стороне МКАД от улицы Свободы до Путилковского шоссе, а Горьковское шоссе тормозит от железнодорожного переезда до поворота на Монино. Это были новости на радио 7 на Семи холмах, а далее музыка на все времена.
0: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Что с лицом?
2: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
1: И теперь рабы ежемесячных выплат.
2: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
1: Хм, а говорил ты из вас самый умный.
3: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столица». Проектная декларация на dsk1.ru и на nas.dom.rf. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Этим летом встречаемся на DDX Fitness Fest. 25 и 26 июля в музее-заповеднике Коломенское. На сцене Коли Дэйбой, Клава Кока и Мари Краймбрери. А еще 150 тренировок под открытым небом, мастер-классы от блогеров, сайкл, батуты, турниры и большая развлекательная программа. Программа для любого настроения. Билеты на сайте ddxdefisfest.ru 6+.
5: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
6: Превратите свой шопинг в незабываемое путешествие. В Афимолле с 1 июля по 16 августа при покупке от 5000 рублей вас ждут сотни призов и участие в розыгрыше отдыха на двоих в пятизвездочном санатории «Плаза Спа Кисловодск». Афимолл на первом месте. Путешествие. Подробности

0: Акции на afimol.ru. Общий срок акции с 1 июля по 23 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на leto.afimol.ru.
1: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
2: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чирикова, УКН 13-333-5-0-263.
3: Не откладывайте жизнь. Живите сейчас. ЖК «Петровский парк 2» от РГ «Девелопмент» уже построен. Исторический район «Динамо», гранд-лобби, панорамные виды и приватный сад в имперской эстетике. Здесь каждая деталь работает на ваш комфорт. Успейте купить квартиру с беспроцентной рассрочкой до конца года.
4: РГ «Девелопмент». Рассрочку предоставляет застройщик ООО «Зазформат» до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30%. Не является финансовой услугой. Подробности на сайте rgdevs.ru.
5: Рекламная служба в Москве. EMG.FM.
6: Радио 7.
7: На семи холмах.
6: 104.7 FM.

0: Реклама.
1: Что с лицом?
2: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
1: И теперь рабы ежемесячных выплат.
2: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
1: Хм, а говорил ты из вас самый умный.
3: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столица». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Радио 7 представляет. Мультимедийная выставка «Великолепный Эрмитаж» в креативном пространстве «Новый Манеж». С 25 июня по 29 августа высокотехнологичное приглашение в мир искусства. Парадные интерьеры, живописные полотна, 3D-голограммы скульптур, виртуальное путешествие и реальные эмоции. Билеты на сайте magicermitage.com. 6+. Выставка проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
5: Радио 7.
6: На семи холмах.
5: 104.7 FM.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: С наступающей пятницей всех-всех-всех, друзья, и вот о чем мы поговорим завтра.
2: Попалось нам тут на днях видео, на котором депутат Милонов рассказал, что носит с собой не оригинальный, китайский айфон. Ну и, в общем, проговорил он следующее. Я специально хожу, чтобы троллить всех. Мы решили спросить, друзья, о каких несуществующих вещах вы рассказывали сверстникам в детстве, чтобы их впечатлить?
1: Ну а мы вас впечатлим, как всегда, в игре «Музыка лета» потрясающей корзиной для пикника. Выиграйте обязательно. Также для вас синематека, гороскоп и лучшая и любимая музыка.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
4: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
5: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
7: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
8: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
7: Большая упаковка, длительный срок хранения.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Вернем.

0: Берем атлета, все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Вечная история любви мужчины и женщины Клода Лелуша возвращается на большие экраны в 4К реставрации.
2: Вы замужем?
3: А вы?
1: Двое случайно находят друг друга. Смогут ли они отпустить прошлое ради новой любви?
4: В кино с 16 июля. 18+.
5: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
6: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Сегодня в Москве переменная облачность, местами кратковременный дождь и плюс 20-22 градуса. Завтра в столице малооблачно, без осадков, ночью 8-10 градусов тепла, днем плюс 22, плюс 24.
0: В Москве 14 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. В МВД пообещали отменить штрафы за неправильную парковку в очередях на АЗС. Поводом стали жалобы жителей Саратовской области. По каждому постановлению во всех подразделениях ГАИ будут приниматься решения об их отмене. Официальный представитель министерства Ирина Волк сообщила, что административные правонарушения были выявлены двумя комплексами автоматической фиксации, а с 1 июля автофиксация в Саратовской области не ведется по инициативе госавтоинспекции. На выборах в Госдуму в Москве можно будет проголосовать электронно на любом участке. Воспользоваться возможностью вне зависимости от конкретного адреса привязки смогут две категории граждан. Это избиратели, имеющие постоянную регистрацию в Москве, а также граждане с временной регистрацией в столице, оформленной не менее чем за 3 месяца до дня голосования, при условии наличия у них активного избирательного права. Напомню, выборы в Госдуму в этом году пройдут с 18 по 20 сентября. Москвичам пообещали приятную погоду в городе в конце недели. Как рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, завтра столбики термометров повысятся, прогнозируется 22-24 градуса. При этом ночь на пятницу будет прохладной, всего около плюс 10 градусов. Ну а в выходные дневная температура воздуха в столичном регионе поднимется до 25-26 градусов. При переменной облачности осадков с пятницы по воскресенье не ожидается, то есть погода будет приятной для отдыха. А теперь о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Дмитровки до Алтуфьевского шоссе и от Рязанского проспекта до Волгоградки. На внешней стороне МКАД от улицы Свободы до Путилковского шоссе и от Библиотечного проезда до Ленинградки. Третье кольцо внутренняя сторона тормозят от Ленинского проспекта до Кутузовского. На внешней стороне ТТК от Волгоградки до шоссе энтузиастов. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем хорошего дня.
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче, когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7»»

0: 12+.
1: Реклама.
2: Что с лицом?
3: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
2: И теперь рабы ежемесячных выплат.
3: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
2: Хм. А говорил, ты из вас самый умный.
4: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столица». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
5: Мне Каширский двор знаком. Там для дома покупали еще дед с моим отцом. Ведь удобно. Выбор бомба. Все, что нужно при ремонте, от шурупа и до дома.
6: Рынок стройматериалов. Каширский двор 3. На МКАДе. Ежедневно с 8 до 19.
7: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, пройдет, солнце. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
8: Загадочный, роскошный, дивный Восток.
9: Прислушайтесь. Бодрум, Белек, Кемер, Даламан.
8: Это золото песчаных пляжей, шорох прибоя и томный аромат специй.
9: Именно такой, удивительный и чарующий, вы запомните турецкую ривьеру.
8: Престижные отели 5 звезд, сьюты и виллы с персональным бассейном, индивидуальные экскурсии, аренда бизнес-джета, вертолета и яхты.
9: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
8: Sodis.ru.
10: Level Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35% в Level Южно-Портовая.
11: Застройщик ООО «ЗСЗ» проект на репарации на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности на mail.ru.
12: Тук-тук-тук. Выгодный июль в дом «Лента». Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. Так, ламинат «Эггер» 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
13: Радио 7 и «Кремлевский дворец» представляют. Легендарный театр «Кремлевский балет» приглашает вас познакомиться с Чиполлино, сказочным мальчиком-луковкой. Еще вы узнаете сеньора Помидора, принца Лимона, сапожника Виноградинку, девочку Редиску, мальчика Вишенку и многих других героев фруктово-овощной страны. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
14: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
15: Радио 7.
16: На семи холмах.
15: 104.7 FM.

0: Реклама.
1: Что с лицом?
2: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
1: И теперь рабы ежемесячных выплат.
2: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
1: Хм. А говорил, ты из вас самый умный.
3: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столица». Проектная декларация на dsk1.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Странно, но сегодня слово «оригинал» звучит почти роскошно. Хочется знать, что эти ботинки Prada именно те самые, которые задумал дизайнер. С той самой кожей, строчкой, колодкой, которая делает шаг легче. До хороших вещей хочется дотронуться, как до шелкового белья DKNY. Провести ладонью по скатерти Togas. Или примерить голубое платье Max Mara в Bosco Outlet и вдруг понять, вот оно, мое. И все это в аутлетах Внуково и Новая Рига. А подарок ему можно найти в универмаге «Имена». Там есть кошелек из толстой рыжей кожи с пожизненной гарантией. Редкость в нашем мире. Сюда приезжают не только за скидками, хотя они здесь и так до 70% круглый год, да еще прибавьте летние, но и за тем спокойным чувством, когда понимаешь, эта вещь останется с тобой надолго. Я выбираю лето в аутлетах Внуково и Новая Рига.

0: Время переоткрытий. Взгляните на маленькие радости и неожиданные находки по-новому в квартале Enjoy. Здесь тихий двор и зеленый бульвар – это начало пути к большим паркам. До конца июля скидки до 35%. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
1: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ООС «Талан регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104,7 FM.

0: Они горели ярко, но недолго. Всего одна ослепительная вспышка, которой хватило, чтобы согреть сердца меломанов. Радио 7 представляет уикенд исполнителей одного хита. В эти выходные истории внезапного триумфа и песни, которые продолжают жить независимой от авторов жизнью. Уикенд исполнителей одного хита. Только на Радио 7.
1: Реклама.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на ВТБ.ру. Банк ВТБ, ПАО 0+.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
0: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
6: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция Радио 7.

0: Do the mambo like a crazy.
1: Радио 7. О погоде.
2: В столице сегодня переменная облачность, местами кратковременный дождь и до 22 градусов. Завтра в Москве малооблачно, без осадков, ночью всего плюс 8, плюс 10, а днем 22-24 градуса тепла.
1: В Москве 15 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
2: Добрый день. Больше всего преступлений за первое полугодие зафиксировано на Алтае, в Карелии и на Сахалине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД. Всего за 6 месяцев года в стране зарегистрировали больше 788 тысяч преступлений, что в пересчете на 10 тысяч человек составляет почти 54 правонарушения. При этом на Алтае этот показатель составил 82 преступления, а в Карелии и Сахалинской области около 79. Меньше всего преступлений зарегистрировано в Калмыкии, Чечне и Дагестане. Минпросвещение предложило изменить порядок проведения школьных олимпиад. В ведомстве считают необходимым запретить учащимся повторно участвовать в одном и том же этапе тестирования по одному предмету в течение учебного года. Это следует из проекта приказа министерства. Кроме того, предложено ввести норму, по которой участник олимпиады, удаленный за нарушение порядка, лишится права дальнейшего участия в подобных тестах по любому предмету в текущем учебном году. В мессенджере Макс появились первые тестовые сторис от пользователей. Пока их могут создавать только владельцы смартфонов на Android. Просматривать сторис можно как в приложении, так и в браузерной версии мессенджера. Пользователям iOS для этого нужно зайти в мобильную веб-версию Макс. Функционал сторис в мессенджере позволяет отвечать на них и оставлять реакции. Авторы могут видеть количество просмотров и реакций, а еще устанавливать таймер обратного отсчета до удаления сторис. А теперь о ситуации на столичных дорогах. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне Третьего кольца от Комсомольского проспекта до Кутузовского, на внешней стороне ТТК от проспекта Мира до Хорошовского шоссе и от Бережковской набережной до Большетульской улицы. МКАД, внутренняя сторона, есть проблемы от улицы Подольских курсантов до въезда в Бутово. На внешней стороне МКАД тормозят от 99-го километра до Ярославского шоссе. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем прекрасного дня.
1: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на «Радио 7».
1: Реклама.
2: Что с лицом?
3: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
2: И теперь рабы ежемесячных выплат.
3: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
2: А говорил, ты из вас самый умный.
4: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столица». Проектная декларация на dsk1.ru и на naš.dom.rf. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
5: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
7: Голос утренний Дивана. Владимирская область, село Чайково. Украин 12-233-00-263.
8: Истинный комфорт не терпит ожиданий. Петровский парк 2. Архитектурная доминанта района Динамо. Атерго Девелопмент. Проект готов. Гранд-лобби, панорамные виды и парк в эстетике императорских садов. Все до последней детали. Ваша жизнь начинается здесь. Выбирайте свою квартиру с рассрочкой до конца года.
7: Атерго Девелопмент. Рассрочку предоставляет застройщик ОСЗ «Формат». До 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30%. Не является финансовой услугой. Подробности на сайте argdevsdev.ru.
9: Приглашаем вас в кофепорт на кофе. Кофепорт – идеальное место для перерывов, деловых встреч и минут для себя. Высокое качество, быстрое обслуживание, доступные цены. Откройте секрет хорошего дня в кофепорт.
10: Этим летом встречаемся на DDX Fitness Fest. 25 и 26 июля в музее-заповеднике Коломенское. На сцене Holiday Boy, Клава Кока и Мари Краймбрери. А еще 150 тренировок под открытым небом, мастер-классы от блогеров, сайкл, батуты, турниры и большая развлекательная программа для любого настроения. Билеты на сайте ddxdfestfest.ru. 6+.
11: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте naš.dom.rf и на brusnika.ru.
0: Радио 7 представляет. Звезда мировой сцены, народная артистка России Хибла Гирзмава.
12: Вот опять небес темнеет вы.
0: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афише во всех кассах города. 6+.
13: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
0: Радио 7.
14: На семи холмах.
0: 104,7 FM.

0: Реклама.
1: Что с лицом?
2: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
1: И теперь рабы ежемесячных выплат.
2: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
1: А говорил, ты из вас самый умный.
3: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Превратите свой шопинг в незабываемое путешествие. В Эфимолле с 1 июля по 16 августа при покупке от 5000 рублей вас ждут сотни призов и участие в розыгрыше отдыха на двоих в санатории европейского уровня «Плаза СПА Железноводск». Эфимолл. На первом месте путешествие. Подробности на afimol.ru. Общий срок акции с 1 июля по 23 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб», устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7» «Радио Хаб». 12+. Реклама.
1: Что с лицом?
2: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
1: И теперь рабы ежемесячных выплат.
2: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
1: А говорил ты из вас, самый умный.
3: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9%.

0: дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столица». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
1: Мне Каширский двор знаком. Там для дома покупали еще дед с моим отцом. Ведь удобно. Выбор бомба. Все, что нужно при ремонте, от шурупа и до дома. Рынок стройматериалов «Каширский двор 3» на МКАДе. Ежедневно с 8 до 19.
2: Мальдивы – это те острова, которые мы все рисовали в детстве.
3: Сапфировое море, белый песок, на многие мили ни души.
2: Каждый островок – отдельный курорт, идеальное место для влюбленных.
3: Приватная атмосфера, роскошное бунгало, неповторимой красоты закаты.
2: Обо всех деталях вашего отдыха позаботится персональный менеджер.
3: Туристическая компания «Содис». 35 лет – только индивидуальные туры.
2: Sodis.ru.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
5: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
7: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35% в Левел Южно-Портовая. Застройщик ОСС «Заходы». Проектная декларация на сайте наш.рф. Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности на левел.ру. Дня фета.
8: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
9: Радио 7.
10: На семи холмах.
9: 104.7 FM.

0: Реклама.
1: Что с лицом?
2: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
1: И теперь рабы ежемесячных выплат.
2: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
1: Хм, а говорил ты из вас, самый умный.
3: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столица». Проектная декларация на ДСК 1.ру и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на

0: sk1.ru.
1: Превратите свой шопинг в незабываемое путешествие. В Афимолле с 1 июля по 16 августа при покупке от 5000 рублей вас ждут сотни призов и участие в розыгрыше отдыха на двоих в сети отелей курорта Завидово с посещением аквапарка Aqua and Spa. Афимолл. На первом месте путешествие. Подробности на afimol.ru. Общий срок акции с 1 июля по 23 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения на leto.afimol.ru.
2: При поддержке Радио 7. 25-26 июля. Фестиваль Chess and Jazz. На сцене Т2 выступают Лолита, Моя Мишель, Зиверт с акустической программой, Золото, Андрей Катиков, Базар, Тереля, Сеттлерс, Стрио и Нани Ева. Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду Эрмитаж. Генеральный партнер Т2. Шахматный партнер Т-банк. 18+.
3: Радио 7.
4: На семи холмах.
3: 104.7 FM.
5: I see you

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: С наступающей пятницей всех-всех-всех, друзья, и вот о чем мы поговорим завтра.
2: Попалось нам тут на днях видео, на котором депутат Милонов рассказал, что носит с собой не оригинальный, китайский айфон. Ну и, в общем, проговорил он следующее. Я специально хожу, чтобы троллить всех. Мы решили спросить, друзья, о каких несуществующих вещах вы рассказывали сверстникам в детстве, чтобы их впечатлить?
1: Ну а мы вас впечатлим, как всегда, в игре «Музыка лета» потрясающей корзины для пикника. Выиграйте обязательно. Также для вас синематека, гороскоп и лучшая и любимая музыка.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на радио 7. Реклама.
3: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк. Премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Оформите премиальную карту.

0: Мир Supreme в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Supreme от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
1: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Supreme – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
2: Вечная история любви мужчины и женщины Клода Лелуша возвращается на большие экраны в 4К реставрации.
3: Вы замужем?
4: А вы?
2: Двое случайно находят друг друга. Смогут ли они отпустить прошлое ради новой любви?
5: В кино с 16 июля, 18+.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
7: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
8: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
9: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
10: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
8: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
12: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение в банк на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
13: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
14: В этом весь Т.
13: И в этом весь ты.
15: Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк 0+.
16: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радио 7 о погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: 18-19 градусов в столице в эти минуты. Ясно, осадков синоптики нам не обещают. Ветер северный 5-6 метров в секунду. Ночью в Москве 11-12 с плюсом. Завтра до 22 тепла. Также ясно и без осадков.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
0: В Москве 17 часов. Новости с Михаилом Гудковым.
2: Вечер добрый. Черногория может отменить безвизовый режим для россиян и белорусов. Об этом пишет РБК. По данным издания, введение виз станет первым этапом гармонизации визовой политики Черногории с правилами Европейского Союза. Если решение будет принято, ожидается, что оно вступит в силу 1 октября. В дальнейшем ограничения могут распространиться и на граждан Турции, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Бахрейна и ряда других государств. Черногория планирует организовать оформление виз через международную компанию VFC Global, который занимается приемом документов и биометрических данных для большинства стран Шенгенской зоны. В самой Подгорице рассчитывают присоединиться к ЕС в 2028 году. Правительство одобрило меры по стабилизации цен на топливном рынке. Решение принято на заседании Кабинета министров. Оно призвано сдержать рост стоимости автомобильного бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке, а также гарантировать бесперебойное снабжение регионов и агропромышленного комплекса в период уборочной кампании. Ранее власти ввели полный временный запрет на экспорт дизеля, бензина и авиакеросина, а также снизили нормативы обязательных биржевых продаж для насыщения внутреннего рынка. Возможность отмены ЕГЭ по обществознанию полностью исключена из повестки дня из-за высокой востребованности предмета. На сохранение аттестации для абитуриентов сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Ранее представители Министерства просвещения заявляли о масштабном изменении сетки часов гуманитарного цикла. Согласно утвержденному графику, с 1 сентября текущего года уроки обществознания будут проводиться исключительно для учеников 9, 10 и 11 классов. Несмотря на сокращение часов в средних классах, формат итоговой аттестации для выпускников школ останется неизменным. Спортивные эксперты оценили финал чемпионата мира по футболу между Аргентиной и Испанией как 50 на 50. В случае, кто бы ни выиграл, это будет справедливо, отмечают они. Напомню, Аргентина вырвала победу у Англии в полуфинале Мундиаля и вышла во второй подряд финал, несмотря на то, что матч закончился со счетом 2-1, и сборная Аргентины проигрывала вплоть до 85-й минуты. Пока это все. Доброго вечера!

0: Радио 7.ру. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ Радио 7 и еще больше музыки на все времена. Реклама.
1: Летом дни должны быть долгими, чтобы никуда не торопиться, в удовольствие примерять наряды, болтать с друзьями и любоваться закатом. Все это возможно в аутлетах Внуково и Новая Рига. Если вдруг за соседним столиком сидят друзья-байкеры и уплетают устрицы, а вам хочется отдохнуть в шезлонге, потягивая лимонад, а потом пойти выбирать фонари для сада и кресло нужной высоты для веранды, или в Вильямс Оливер найти тот самый зеленый гриль, похожий на яйцо Фаберже, знайте, вы там, где и должны быть. Неудивительно, что домой не хочется. В такие дни важно просто побыть. Я выбираю лето в аутлетах Внуково и Новая Рига.
2: Этим летом встречаемся на DDX Fitness Fest. 25 и 26 июля в музее-заповеднике Коломенское. На сцене Коли Дэйбой, Клава Кока и Мари Краймбрери. А еще 150 тренировок под открытым небом, мастер-классы от блогеров, сайкл, батуты, турниры и большая развлекательная программа для любого настроения. Билеты на сайте ddxdfestfest.ru 6+.
3: Лента и ОКей. Одна гиперкоманда. Со 2 по 22 июля шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Во всех гипермаркетах Лента и ОКей. Гипервыгода в каждой покупке.
0: Приглашаем вас в кофепорт на кофе. Кофепорт – идеальное место для перерывов, деловых встреч и минут для себя. Высокое качество, быстрое обслуживание, доступные цены. Откройте секрет хорошего дня в кофепорт.
4: Не откладывайте жизнь. Живите сейчас. ЖК «Петровский парк 2» от РГ «Девелопмент» уже построен. Исторический район «Динамо», гранд-лобби, панорамные виды и приватный сад в имперской эстетике. Здесь каждая деталь работает на ваш комфорт. Успейте купить квартиру с беспроцентной рассрочкой до конца года. РГ «Девелопмент». Рассрочку предоставляет застройщик АО «ЗЗ-формат» до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30%. Не является финансовой услугой. Подробности на сайте rgdevs.ru.
5: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
6: Владимирская область, село Чирикова, УКН 13-233-50-263.
0: Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. «Я взялся за этот труд отчасти ради денег», писал Чайковский римскому Корсакову. А сегодня этот спектакль знает и любит весь мир. Легендарное «Лебединое озеро» в постановке театра «Кремлевский балет». Это очарование классического танца, одухотворенная пластика рисунка и волшебная гармония музыки. О прекрасной принцессе Одетте расскажут в Кремлевском дворце. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
7: Радио 7.
8: На семи холмах.
7: 104.7 FM.
9: Вечер на семи холмах.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
0: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
4: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Троумель.
5: Троумель не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. Троумель – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
4: Большая упаковка, длительный срок хранения.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

Это все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только

0: 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцепт 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организаторе акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
6: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Ле Конт» в России.
1: 18-19 градусов в столице в эти минуты. Ясно, осадков синоптики нам не обещают. Ветер северный 5-6 метров в секунду. Ночью в Москве 11-12 с плюсом. Завтра до 22 тепла. Также ясно и без осадков.
2: Турандот. Новые духи от Ле Конт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Ле Конт. Духи невероятно.
0: В Москве 18 часов. Новости с Михаилом Гудковым.
1: Вечер добрый. Верховная Рада утвердила нового премьер-министра Украины. Им стал Сергей Корецкий, который до этого возглавлял национальную компанию «Нафтогаз Украины». Его кандидатуру в парламент внес Владимир Зеленский. За назначение проголосовали 289 депутатов. Руководство Украины объясняет назначение Корецкого подготовкой к зиме. При этом сам Корецкий, выступая перед депутатами, признал, что четкой программы у него пока нет. Ее разработкой он займется после назначение на пост премьера. Как говорят некоторые эксперты, замена правительства произошла на фоне скандала из-за отставки министра обороны Михаила Федорова. В числе кандидатов на этот пост Владимир Зеленский называл бывшего министра внутренних дел Игоря Клименко. Приложения экосистемы ВК исчезли из Google Play. Это непосредственно ВКонтакте, ВК-видео, Messenger Max и так далее. Всего у холдинга более 200 проектов и сервисов. Помимо перечисленных выше, из Google Play исчезли также приложения «Одноклассники», «Почта Mail.ru», «Дзен», «Юла» и так далее. Уже установленные сервисы и приложения работают в обычном режиме без ограничений, а вот обновить их или установить на новое устройство будет сложнее. Для этого понадобится, например, магазин «Рустор». Напомню, ранее Apple без предупреждения удалила приложение ВК из App Store, а на этой неделе Евросоюз включил ВК и Макс в санкционные списки. Египет с 1 августа вводит цифровые визы с QR-кодом для туристов. Тестовый режим запустят в международном аэропорту Каира, сообщает Ассоциация туроператоров. После завершения экспериментального периода систему распространят на все остальные аэропорты страны, включая Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Получить QR-код можно будет тремя способами – через официальный сайт, мобильные приложения или автоматы самообслуживания в залах прилета. Лионель Месси стал главным фаворитом на получение золотого мяча. Шансы нападающего сборной Аргентины на завоевание награды превышают 41% по версии платформы Polymarket. Ранее сборная Аргентины обыграла команду Англии на чемпионате мира по футболу со счетом 2-1 и вышла в финал. Лионель Месси сделал в матче две результативные передачи. Всего на его счету 21 гол в 33 матчах.

0: Как на самом деле произносятся сложные слова? Куда поставить ударение? Эксперт-филолог Владимир Пахомов подскажет, как не угодить в лингвистическую ловушку. По будням, утром. Говорим правильно. Только на Радио 7. Реклама. Радио 7 представляет: звезда мировой сцены, народная артистка России Хибла Гирзмава.
1: Вот опять небес темнеет вы.
0: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афише во всех кассах города. 6+.
2: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35% в Левел Южно-Портовая. Застройщик ОСС РВД. Проектная декларация на сайте наш.рф. Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности на Левел.ру. Не оферта.
3: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
4: Ночь пройдет, пройдет, солнце,
3: только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. «Москва от заката до рассвета». 12+.
5: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
6: «Лента» и «Окей» – одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
7: Два моря. Средиземное и Эгейское.
8: Величественные горы, сосновые леса и оливковые рощи.
7: Изысканный летний отдых на любимой турецкой ривьере.
8: Роскошные отели, эксклюзивные номера и престижные виллы.
7: Детские клубы, аквапарки и развлечения для всей семьи.
8: Респектабельный семейный отдых в Турции.
7: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов. Sodis.ru.
9: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
0: Радио 7.
7: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: «Вояж» на «Радио 7».
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Те, кто ездил зимой на российские горнолыжные курорты, наверняка в курсе про мультимодальные маршруты, которые позволяют добраться до места катания по одному общему билету, который включает и самолет, и поезд, или электричку, и даже автобус прямо до склонов. Но не все знают, что такие мультимодальные маршруты существуют и для летних путешествий тоже. По единому билету добраться можно, например, до приморских курортов Калининградской области, до одного из красивейших городов Золотого кольца Суздаля во Владимирской области, до старинных городов Кириллов и Белозерск на Вологодчине, до алтайского термального курорта Белокуриха и до многих населенных пунктов Удмуртии. Ну и до тех же самых горных курортов Кавказа, на которых и летом отдыхать прекрасно. Эльбрус, Домбай, Архыз. В бесснежные годы до них тоже можно доехать по единому билету, что выходит куда дешевле, чем заказывать такси или частный трансфер из Минвод. Система мультимодальных перевозок постоянно расширяются. Появляются новые маршруты, сезонные и регулярные. А нынешним летом в эти единые билеты стали включать еще и водный транспорт. И теперь таким простым и удобным образом можно добраться, например, из Питера на Валаам, на острова Кижи и Каневец, а еще в Кронштадт и Петергоф. Единый билет включает связки пригородных поездов, автобусов и катеров-метеоров. Просто при покупке билета вводишь в систему финальную точку и получаешь единую квитанцию со всеми пересадками и точным таймингом. Все расписания состыкованы так, чтобы ожидание было максимально коротким. В общем, выходит очень удобно, почти как в Швейцарии.
0: «Вояж» только на «Радио 7».

0: Вечер добрый. В студии Михаил Гудков. Коротко о ситуации на столичных дорогах. Движение плотное, сообщает сервис Яндекс.Карты. Московская кольцевая тормозит внешняя сторона от Ленинского проспекта до улицы Подольских курсантов. Здесь потеряете около часа. Тормозит третья транспортная внутренняя от Хорошевского шоссе до проспекта Мира. На Ленинградке затор от метро Аэропорт до окружной железной дороги. И Волоколамка медленно едет от Ленинградского шоссе до улицы Академика Курчатова. Удачи на дорогах.
1: Любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб», устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+. Реклама.
2: Трудно представить Джеймса Бонда или друзей Оушена, выбирающих шикарные пиджаки онлайн. Конечно, костюм, который сидит как влитой и будто достраивает образ, не бывает случайной покупкой. Окей, он может стоить дешевле, чем о нем подумают, но выглядеть будет дорого. Такое возможно найти в аутлетах Внуково и Новая Рига. Хорошие вещи редко покупают импульсивно, их примеряют. Поглаживают рукой ткань, рассматривают строчку, вслушиваются в звук расстегивающейся молнии. Есть особое спокойствие в том, что знаешь. Это оригинальный Хьюго или Брюони. Именно поэтому поездки в аутлеты Внуково и Новая Рига становятся частью новой живой культуры. Я выбираю лето в аутлетах Внуково и Новая Рига.
1: Июль – время переоткрытий. Взгляните на маленькие радости и неожиданные находки по-новому в квартале Enjoy. Здесь тихий двор и зеленый бульвар – это начало пути к большим паркам. До конца июля скидки до 35%. Enjoy – скрытое сокровище Войковского района. Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Талан», регион 77. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В дом «Лента». Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн «Бествей» диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
1: «Радио 7» представляет. Мультимедийная выставка «Великолепный Эрмитаж» в креативном пространстве «Новый Манеж». С 25 июня по 29 августа высокотехнологичное приглашение в мир искусства. Парадные интерьеры, живописные полотна, 3D-голограммы скульптур, виртуальное путешествие и реальные эмоции. Билеты на сайте magicermitage.com. 6+. Выставка проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Radio7.ru. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ «Радио 7» и еще больше музыки на все времена. «Радио 7».
4: На семи холмах.
1: 104.7 FM. «Вечер на семи холмах».

0: Реклама.
1: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки. А мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
6: Это Мир Привилегий. Т2 Селекшн. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Селекшн. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
7: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
8: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти.
2: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Чтобы было больше путешествий,

0: Путешествия, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: В столице в эти минуты 16-17 градусов с плюсом. Ясно, насадков синоптики нам не обещают. Ветер северный 5-6 метров в секунду. Ночью в городе 11-12 с плюсом. Завтра максимум 22 тепла. Также ясно и без осадков.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.

0: 19 часов. Новости с Михаилом Гудковым.
1: Добрый вечер. Международный олимпийский комитет не изменит позицию по допуску россиян из-за угроз прекратить финансирование. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя организации. 7 июля исполком МОК отменил рекомендации, ограничивавшие участие российских спортсменов в международных соревнованиях. Также было восстановлено членство Олимпийского комитета России. В ответ Эстония и еще 8 европейских стран направили письмо еврокомиссару Гленну Маккалифу. Стороны потребовали прекратить финансирование спортивных организаций, допустивших россиян к турнирам. При этом в Еврокомиссии ранее признали, что не имеют полномочий лишить финансирование МОК, так как не выделяют средства этой организации. В США ужесточили визовый режим для иностранных журналистов и студентов. Ограничения коснутся и участников программ по обмену. Так, Министерство внутренней безопасности отменило прежние правила, которые позволяли находиться в стране без временных лимитов до тех пор, пока человек учится или работает на зарубежные СМИ. Вашингтон теперь вводит фиксированные сроки для иностранных репортеров до 240 дней для работы в Соединенных Штатах, после чего визу придется продлевать. Гражданам Китая этот период сократили до 90 дней. Иностранным студентам срок пребывания ограничили длительностью обучения, но не более 4 лет. Россияне должны получать купленные квартиры и дома вовремя. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с вице-премьером правительства Маратом Хуснуллиным. Президент подчеркнул, что россияне, приобретающие дома и квартиры, будь то на первичном или на вторичном рынке, должны получать свою недвижимость строго в установленные сроки и в надлежащем качестве. Хуснуллин подтвердил, что ведется системная работа с застройщиками, ужесточаются требования к их финансовой устойчивости, а также развиваются механизмы проектного финансирования, которые гарантируют сохранность средств покупателей. Россияне стали чаще выбирать яркие эмоции и уникальные природные локации вместо традиционного пляжного отдыха. Спрос на приключенческие туры вырос в этом году на 30%. Так, наши туристы массово заинтересовались поездками в Арктику и на Дальний Восток. Путешественники хотят увидеть северное сияние и китов, полюбоваться маяками и совершить восхождение на вулканы. Пока это все. Доброго вечера!

хватило, чтобы согреть сердца меломанов. Радио 7 представляет уикенд исполнителей одного хита. В эти выходные истории внезапного триумфа и песни, которые продолжают жить независимой от авторов жизни. Уикенд исполнителей одного хита. Только на Радио 7.

0: radio7.ru. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ «Радио 7» и еще больше музыки на все времена. Реклама.
1: Можно, конечно, весь выходной скроллить ленты с одеждой, а можно превратить это в захватывающую охоту, заехать за друзьями, в машине громко петь песни и в итоге обнаружить себя на зеленых европейских улочках с нарядными витринами в аутлетах Внуково и Новая Рига. Здесь красиво, уютно, свежий воздух, кафе с террасами и много-много магазинов. Можно в кофемании схватить капучино, зайти в 12 Stories за льняной рубашкой, выяснить, что к новым шортам срочно нужны именно такие премиата, они и к пальто осенью подойдут, сделать 20 фото у башни, купить в подарок подруге тонкий черный топ в Армани, вот прямо ждал именно ее, да еще и к постоянным скидкам добавились летний, и, наконец, рухнуть на диванчик на летней веранде и отметить добытое. Я выбираю лето. В аутлетах Внуково и Новая Рига.
2: Июль – время переоткрытий. Взгляните на маленькие радости и неожиданные находки по-новому в квартале Enjoy. Здесь тихий двор и зеленый бульвар – это начало пути к большим паркам. До конца июля скидки до 35%. Enjoy – скрытое сокровище Войковского района.
3: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСС «Талан регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Лента и окей. Одна гиперкоманда. Со 2 по 22 июля шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Во всех гипермаркетах «Лента и окей». Гипервыгода в каждой покупке.
5: Этим летом встречаемся на DDX Fitness Fest 25 и 26 июля в музее-заповеднике Коломенское. На сцене Holiday Boy, Клава Кока и Мари Краймбрери. А еще 150 тренировок под открытым небом, мастер-классы от блогеров, сайкл, батуты, турниры и большая развлекательная программа для любого настроения. Билеты на сайте ddx-fest.ru 6+.
6: Превратите свой шопинг в незабываемое путешествие. В Эфимолле с 1 июля по 16 августа при покупке от 5000 рублей вас ждут сотни призов и участие в розыгрыше отдыха на двоих в новотель «Москва-Сити». Эфимолл. На первом месте путешествие. Подробности на afimol.ru. Общий срок акции с 1 июля по 23 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, правил ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения на leto.afimol.ru.
7: Мне Каширский двор знаком. Там для дома покупали еще дед с моим отцом. Ведь удобно, выбор бомба. Все, что нужно при ремонте, от шурупа и до дома.
8: Рынок стройматериалов Каширский двор 3 на МКАДе. Ежедневно с 8 до 19.
9: Истинный комфорт не терпит ожиданий. Петровский парк 2. Архитектурная доминанта района Динамо от РГ Девелопмент. Проект готов. Гранд-лобби, панорамные виды и парк в эстетике императорских садов. Все до последней детали. Ваша жизнь начинается здесь. Выбирайте свою квартиру с рассрочкой до конца года.
10: РГ Девелопмент. Рассрочку предоставляет застройщик ООО «ЗЗ Формат» до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30%. Не является финансовой услугой. Подробности на сайте rgdevdev.ru.
0: Радио 7.
11: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Реклама.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
7: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрис 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти.
2: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
6: А поехали всей семьей.
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
9: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
10: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Радио 7 о погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: В столице в эти минуты 16-17 градусов с плюсом. Ясно, насадков синоптики нам не обещают. Ветер северный 5-6 метров в секунду. Ночью в городе 11-12 с плюсом. Завтра максимум 22 тепла. Также ясно и без осадков.
3: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
0: В Москве 20 часов. Новости с Михаилом Гудковым.
2: Всем вечер добрый. Центробанк ухудшил прогноз по инфляции на 1%. Об этом говорится в макроэкономическом прогнозе регулятора. Сейчас он составляет 6,2%. Еще месяц назад аналитики предполагали 5,3%. Инфляционный прогноз на 2027 год также был повышен и составил 4,2%. По предположению аналитиков, в 2028-2029 годах инфляция будет находиться вблизи цели. А сейчас на ухудшение текущего прогноза повлиял топливный кризис и ряд других

факторов. Пересмотрели ожидания и по ключевой ставке. В этом году средний уровень оценивают в 14,5% годовых, в будущем в 12,2%, и только в 2029 году она опустится до 8,5%. Потребление алкоголя в России в первом полугодии снизилось на 6,5% до 7,7 литра чистого спирта на душу населения. Это почти на пол-литра меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит Минздрав. Самым пьющим регионом страны по итогам полугодия стал Ненецкий автономный округ. Также в антирейтинг попали Чукотка, Кострома и Еврейская автономная область. Звание самых трезвых традиционно удерживают республики Северного Кавказа, Чечня, Кабардино-Балкария, Дагестан и Ингушетия. Заметно снизилось потребление алкоголя и в Москве. ЮНЕСКО порекомендовала не строить в Петербурге новые небоскребы наподобие Лахта-центра. Специальная комиссия, которая зимой проверяла состояние памятников архитектуры в городе на Неве, опубликовала отчет. В документе написано, что высотки нанесут необратимый ущерб историческому облику Петербурга, нарушив уникальный силуэт невских панорам. Международные эксперты предупреждают, что в случае реализации заявленных высотных проектов город рискует полностью лишиться своего статуса в ЮНЕСКО. Средняя зарплата курьера в российской столице достигла 150 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает Суперджоб. Это на 14% превышает среднюю зарплату дипломированного специалиста с высшим образованием и на 55% больше зарплаты квалифицированного работника со среднепрофессиональным образованием. Еще в 2025 году курьер в среднем зарабатывал 135 тысяч. Пока это все. Доброго вечера.

0: Вечер добрый. В студии Михаил Гудков. Коротко о ситуации на столичных дорогах. 3 балла в Москве, сообщает сервис Яндекс.Карты. Сохраняются сложности на Московской кольцевой на внутренней стороне от Молодогвардейской улицы до Строгино. Ленинградка. Небольшой затор от Чашникова до Московского Малого Кольца. Как всегда, вечером медленно едут Волоколамка от Ленинградского шоссе до улицы Академика Курчатова и на Носовихе. Сложности от Южной улицы до шоссе Ильича. Удачи на дорогах.
1: Реклама. Радио 7 представляет. Если ты в это веришь, значит это реально. Тайны, мистика и приключения. Вот идеальная формула захватывающего сюжета. Балет-классика, балет-сновидение. Тот самый «Щелкунчик». В постановке театра «Кремлевский балет». Любимый спектакль детей и взрослых представят на главной сцене страны в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
2: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: За рулем к свободе с Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
4: Владимирская область, село Чирикова, УКРН 12-233-00-263.
5: Тук-тук-тук, выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография.

0: кофе и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. «Москва от заката до рассвета». 12+.
1: Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+.
1: Реклама. Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк», 18+.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести. Когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
7: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
9: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 107. О погоде.
1: В столице в эти минуты 14-15 градусов с плюсом. Ясно, насадков синоптики не обещают. Ветер северный 5-6 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут 11-12, ну а завтра максимум 22 градуса тепла. Также ясно и без осадков.
0: В Москве 21 час. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на «Радио 7».

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: С наступающей пятницей всех-всех-всех, друзья, и вот о чем мы поговорим завтра.
2: Попалось нам тут на днях видео, на котором депутат Милонов рассказал, что носит с собой неоригинальный китайский iPhone. Ну и, в общем, проговорил он следующее. Я специально хожу, чтобы троллить всех. Мы решили спросить, друзья, о каких несуществующих вещах вы рассказывали сверстникам в детстве, чтобы их впечатлить?
1: Ну а мы вас впечатлим, как всегда, в игре «Музыка лета» потрясающей корзиной для пикника. Выиграйте обязательно. Также для вас синематека, гороскоп и лучшая и любимая музыка.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
5: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент.
6: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
8: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: В столице в эти минуты 14-15 градусов с плюсом. Ясно, насадков синоптики не обещают. Ветер северный 5-6 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут 11-12, ну а завтра максимум 22 градуса тепла. Также ясно и без осадков.
0: В Москве 22 часа. Далее целый час только музыка на Радио 7.

любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: С наступающей пятницей всех-всех-всех, друзья, и вот о чем мы поговорим завтра.
2: Попалось нам тут на днях видео, на котором депутат Милонов рассказал, что носит с собой не оригинальный, китайский iPhone. Ну и, в общем, проговорил он следующее. Я специально хожу, чтобы троллить всех. Мы решили спросить, друзья, о каких несуществующих вещах вы рассказывали сверстникам в детстве, чтобы их впечатлить?
1: Ну а мы вас впечатлим, как всегда, в игре «Музыка лета» потрясающей корзиной для пикника. Выиграйте обязательно. Также для вас синематека, гороскоп и лучшая и любимая музыка.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: Радио 7. О погоде.
1: В столице в эти минуты 14-15 градусов с плюсом. Ясно, насадков синоптики не обещают. Ветер северный 5-6 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут 11-12, ну а завтра максимум 22 градуса тепла. Также ясно и без осадков.
0: В Москве 23 часа. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: С наступающей пятницей всех-всех-всех, друзья, и вот о чем мы поговорим завтра.
2: Попалось нам тут на днях видео, на котором депутат Милонов рассказал, что носит с собой неоригинальный китайский iPhone. Ну и, в общем, проговорил он следующее. Я специально хожу, чтобы троллить всех. Мы решили спросить, друзья, о каких несуществующих вещах вы рассказывали сверстникам в детстве, чтобы их впечатлить?
1: Ну а мы вас впечатлим, как всегда, в игре «Музыка лета» потрясающей корзиной для пикника. Выиграйте обязательно. Также для вас синематека, гороскоп и лучшая и любимая музыка.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на радио 7.

радио 7 лето. Не просто лето, музыка лето. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на «Радио 7».

Москве полночь. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Час ночи. Далее целый час только музыка на радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве 2 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.